0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 21 минута. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 40 минут. Доброй ночи.

0: Екатеринбурге 6 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Салам алейкум.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 6 часов 19 минут. Удачного дня. Реклама.
2: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
3: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
4: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 6 часов 40 минут. Удачного дня!
2: Реклама.
3: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
3: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
0: Новая музыка в секретной фонотеке.

0: Екатеринбурге 7 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 7 часов 8 минут.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 7 часов 21 минута. Удачного дня!

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 7 часов 42 минуты. Удачного дня!

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: О, только не китаец. Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix YETE. Производство в России. Более 5000 довольных владельцев. 469 лошадей. Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix YETE действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в автобан на Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 31 июля этого года.
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 8 часов утра. Здравствуйте!
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коначива.
7: Салават сва.
8: Бонжур.
9: Привет,
10: салют. Привет.
11: Радио. 104.10 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 8 часов 9 минут. Удачного дня.
2: Реклама. Слышишь, товарищ, не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
3: Внимание, говорит Лада Восток в Березовском. Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую Ладу с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. Лада Восток, официальный дилер Лада в Березовском.
4: Березовский, так рядом же, поехали.
3: Лада Восток, Березовский, Кольцевая 4, автомобильная столица Урала.
5: Кредитор ПАО «Тыбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 8:21. Удачного дня!

0: 104.4 FM. Радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за компанию, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска – ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Хавейл Про» на эскадронной 41. Район Вторчерме.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Здравствуйте. Дефицит на топливном рынке в России сложился из-за прилетов дронов на НПЗ, из-за чего работа предприятия частично нарушается. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. При этом отметил, что в России достаточно мощности для переработки топлива и даже для отправки на экспорт, пишет РБК. Вице-премьер признал, что на рынке топлива есть спекуляции и призвал внимательно следить за ценами регионального управления Федеральной антимонопольной службы. Между тем, власти Свердловской области заверяют, что топливный рынок в регионе стабилен, складские запасы закрывают потребности населения и бизнеса, пишет московский комсомолец, но отмечает, что ситуация все же напряженная. Не на всех заправках всегда есть бензин в наличии, а цены разнятся от 62 рублей за литр 92 до 104. Дизельное топливо тоже демонстрирует разнообразие цен. Самая низкая цена 81 рубль за литр, самая высокая 125,70. Третий этап опрессовок теплосетей пройдет на следующей неделе в Екатеринбурге. С понедельника 13 июля по четверг 16. Работы энергетики обещают проводить по ночам с 11 ночи до 6 утра без отключений горячей воды. Владельцам зданий, теплопунктов и теплосетей необходимо отключить системы теплопотребления от трубопроводов, на которых будут идти испытания, и следить за их состоянием. Собственники складских и подвальных помещений с материальными ценностями должны организовать дежурство, сообщили в администрации Екатеринбурга. Традиционный фестиваль мастеров «Иван да Марья» проходит в Екатеринбурге до конца этой недели. В Уральском центре развития дизайна собрались более 170 участников из разных городов. Представлена авторская керамика, изделия из дерева, текстиль, кожа, украшения, куклы и другое. В фермерском гастрономическом уголке сыры, масла, мед, чай. Среди мастер-классов для детей и взрослых от росписи имбирных домиков до создания мозаики и картин акрилом. Фестивалю в этом году 11 лет. Он проходит традиционно в Уральском центре развития дизайна по адресу Горького 4А. В Лондоне прошла закрытая премьера блокбастера «Одиссея» Кристофера Нолана. Побывавшие на ней обозреватели из ведущих мировых СМИ назвали экранизацию эпоса Гомера важнейшим проектом режиссера. Критики отмечают, в частности, размах и обилие массовых сцен, психологизм и гуманизм ленты, а также пугающие сцены хоррора. По словам некоторых обозревателей, «Одиссея» – это лучшая роль Мэтта Дэймона во всей его фильмографии. Критики также отмечают Роберта Паттинсона, блестяще сыгравшего в этой картине злодея, пишет Лента. «Одиссея» выйдет в мировой прокат 17 июля этого года. Официальной информации о прокате в России пока нет. Официальный курс доллара на выходные 76,66, евро 87,67.
4: Информация на правах рекламы.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Климат-контроль. Спонсор прогноза погоды на радиопилот ООО Remax Motors. Subaru Центр Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Сегодня 11 июля. В лучшем на свете городе облачно, с прояснениями, небольшой дождь, ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня плюс 25-27 градусов.
2: Пилот FM.
3: Subaru. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
4: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
5: Информация на правах рекламы.
6: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
7: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 9 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Бонжор. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Коннечива.
6: Салам алейкум.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Но бизнес может быть разным. Очень поучительная история тут произошла. Значит, мужчина проинвестировал зачем-то ягодный проект проститутки и потерял деньги.
2: Ягодный проект?
3: Да. Вот слушайте, вот история. Вообще, как такое может быть? Она, конечно, девчонка подкованная. Значит, чувак решил скрасить одиночество, вызвал девушку.
2: Живица.
3: Во время встречи она смогла выстроить с ним такую коммуникацию, что он, у них не просто состоялся акт любви, так сказать, интим, но он еще и согласился вложиться в выращивание земляники. Понимаете, у нее там какие-то плантации. В общем, она пообещала ему большую прибыль, получила первые 200 тысяч, он так и проинвестировал. Вот. Но потом он еще несколько раз вкладывался в ее бизнес. В итоге он
2: вкладывался в нее и вкладывался
4: в итоге ни земляники, ни денег.
3: Миллион рублей почти что потратил на нее. Но так он не увидел ни ягодок, ни цветочков, ни прибыли. Ну, собственно,
4: и сама ягодка куда-то.
3: Поэтому пошел в полицию.
2: Мне интересно.
3: Дурачок.
2: Это как было? Это как это? Нашел тепличку, хочу.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
0: Реклама спонсора.
5: Информация на правах рекламы.
6: Слышишь, товарищ, не гни больше спину. По госпрограмме «Купи машину».
7: Внимание! Говорит «Лада Восток» в Березовском. Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую «Ладу» с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. «Лада Восток». Официальный дилер «Лада» в Березовском.
8: Березовский! Так рядом же! Поехали!
7: «Лада Восток». Березовский колесо. Кольцевая 4. Автомобильная столица Урала.
9: Кредитор ПАО «Тыбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: Радио Пилот 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Здравствуйте. На Среднем Урале устраняют последствия сильных дождей и грозового фронта, которые накануне накрыли регион. Перекрыта дорога из Артемовского в Алапаевск. В селе Миронова на пруду реки Аромашки произошел размыв грунтовой насыпи, из-за чего проезд в этом направлении стал невозможен. Повысился уровень в реке Реж. Временные ограничения на Серовском тракте. Часть пути для автомобилистов перекрыли. Сегодня утром наблюдаются перебои со светом в некоторых районах Екатеринбурга и подтопление подвалов многоэтажек. Велокурьерам запретят ездить по тротуарам. Соответствующие поправки в ПДД осенью внесет Минтранс, сообщили газете РУ в пресс-службе министерства. Поправки должны упорядочить движение курьеров на электротранспорте и снизить число ДТП и конфликтов с пешеходами. В декабре прошлого года президенту Путину пожаловались на курьеров, которые гоняют по тротуарам и создают угрозу для пешеходов. Визовый центр Кипра возобновил прием документов в Екатеринбурге. Всего в России работают 4 депредставительства республики. Это посольство в Москве, а также генконсульство Кипра в Петербурге, Краснодаре и Екатеринбурге. Визовый сбор для всех, кто старше 12 лет, составит 90 евро. Прием заявлений в визовых центрах Кипра был приостановлен в середине июня. Свердловские власти заверяют, что топливный рынок в регионе стабилен, складские запасы закрывают потребности населения и бизнеса. Об этом пишет МК. Но отмечается, что ситуация напряженная. Не на всех заправках всегда бензин в наличии, а цены разнятся от 62 рублей за литр до 104 рублей. Дизельное топливо тоже демонстрирует разнообразие цен. Здесь вилка от 81 рубля до 125. Стоявшая несколько дней подряд на Среднем Урале жара отступила. После прошедших минувшей ночью ливней дышать стало легче. Сегодня температура воздуха составит около плюс 25 градусов. По прогнозам, дожди и грозы задержатся в регионе на всю следующую неделю. Пациентам стоматологов будут в обязательном порядке давать обезболивающие. С предложением выступил Минздрав. Оно распространяется на все манипуляции в стоматологии, которые могут вызывать болевые ощущения. Определилась первая полуфинальная пара чемпионата мира по футболу. Сборная Испании, обыгравшая Бельгию в четвертьфинале со счетом 2-1, встретится с Францией, которая ранее прошла Марокко. Матч состоится в ночь на 15 июля по свердловскому времени. Для Испании это первый полуфинал чемпионата мира с 2010 года, когда команда выиграла турнир. Франция, в свою очередь, выходит в полуфинал в третий раз подряд. Доллар на сегодня 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей и 67 копеек.
4: Информация на правах рекламы. Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
5: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
4: Только в июле скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Проектная декорация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Екатеринбург.
7: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Автобан Черри Плюс». Официальный дилер «Теннет» на Березовском тракте 11А. Сегодня 11 июля. В лучшем на свете городе облачно, с прояснениями, небольшой дождь. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня плюс 25-27 градусов.
8: «Пилот FM».
9: Реклама. Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
10: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
9: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
10: О, и правильных авто с пробегом внушительный склад.
9: Быстро доехали на Березовский тракт. Муж большому выбору рад.
10: Официальный дилер популярных автомобилей «Автобан» на Березовском тракте 11А. Трейдинг с выгодой до 500 тысяч рублей. Не ищите, а выбирайте в «Автобан Березовский». Приезжайте.
11: Акция до 31 июля.
12: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
13: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке.
14: Гибрид года. Exlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Exlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в «Автобан» на «Металлургов 67».
15: Акция действует с 1 по 31 июля этого года. Подробно «Автобан Запад Премиум».
12: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 10 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Машину летом поменяй. В Атлантик Про ты заезжай. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.

0: Реклама. Выбрать район – готово. Выбрать квартиру с ремонтом – готово. А вот кухня
1: тоже готова. В ЖК СКМ «Ривер» до 1 августа готовая кухня с техникой идет в подарок при покупке квартиры.
0: Отлично! Еще и сэкономим время. СКМ «Ривер». Квартиры с ремонтом и кухней в подарок.
2: ЖК СКМ «Ривер». Застройщик ОСЗ «СКМ «Ривер Парк». Проектная декларация на сайте nas.com.rf. До 1 августа при покупке квартиры с перечнем акций, кухонный гарнитур с техникой в подарок. Описание условий акции на sn.ru. Не оферта. Действительно при наличии квартир.
3: Встречайте новый строительный магазин «СОМ». Только 25 июля. Реальные скидки до 50%. Унитаз компакт всего 3990 рублей. Ламинат 199 рублей за штуку. А еще вас ждут подарки и бонусы на все. Магазин «СОМ». Все для ремонта и дома. Среднеуральск. Восточная 2В. Акция действует 25 июля. Подробности у продавцов в магазине. ИП Рыгин Константин Дмитриевич. ОГРНП 304-662-533-101. 2026 год.
4: Ого! А что это у вас тут происходит?
5: Мы построили катапульту.
6: Но она не работает.
5: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
6: Поможешь?
4: Ну что ж, помогу.
7: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
6: Да!
0: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
6: Она на горках.
0: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
7: В Монетке вкусно и выгодно. Колбаски Деликайзер. 179 рублей 99 копеек. Акция действует с 6 по 13 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
8: День рождения у нас, а подарки все для вас. Приглашаем на фестиваль мастеров «Иван да Мария». Ручная работа, фермерские продукты, мастер-классы. Вход свободный. С 8 по 12 июля. Горького 4А. Создай свое летнее настроение. 0+.
9: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Люксиум. Omnitex. Топ грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
11: Организатор акции ЗАО «Аксонмобиль Декор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
12: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июле специальное предложение. Беспроцентная рассрочка на 2 года с удобными платежами. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца июля этого года.
13: Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
14: Помогите! Тону!
15: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
16: Спасибо, дружище!
17: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
18: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Реклама. Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
1: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
0: И квартира в орбите.
1: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
0: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
2: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Кружка с квасом.
4: С кефиром вообще-то.
5: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
6: Это «Глобус». У нас так принято.
5: Щербакова 4. 0+.
7: Солнце детских улыбок. Море восторгов. И всплеск отличного настроения.
8: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
7: Бассейны и бани. Песчаные пляжи и шезлонги. Анимация и летний прокат.
8: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
9: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Кабаден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.
10: Керм Гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
11: Шедевр.
10: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
11: До конца месяца. Скидка до 15% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
10: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
11: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
12: Скидка действует до 31 июля 2026 года.
13: Элегантный кроссовер Хончи HS3. Это яркая динамика каждого дня. Двухлитровый турбированный двигатель. Комфортный кожаный салон. С премиальным кроссовером Хончи HS3 ты всегда будешь в центре событий.
14: От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в официальный дилерский центр Хончи «Автоцентр Уникум» на Бебеля 33. Звоните 328-400.
15: Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.

0: Светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». ОГРН 169-565-81-15-330.
2: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
3: Академия сантехники.
2: Смесители.
3: Академия сантехники.
2: Водонагреватель.
3: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
4: Карт-старт. Здесь скорость погружает в праздник. Здесь праздник обретает драйв.
5: Единственный электрокартинг на Урале – карт-старт. Крытая трасса всего в 5 минутах от центра города.
4: Думаешь, где отдохнуть с друзьями, провести корпоратив? Не думай. Приезжай в карт-старт.
5: Героев России 2 рядом с ЖД вокзалом. Сайт kart-off.ru.
6: Маршрут перестроен в прогулочный сквер. Шезлонг в тени деревьев, аромат гортензий, жужжание пчел и любимая книга. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Многие автовладельцы годами не могут найти надежный автосервис для своего автомобиля. А я нашел. И теперь точно знаю, что мне нужен Prime Service. И не только мне. Prime Service – сертифицированный автосервис для гарантийных и постгарантийных автомобилей. Суперпрофессиональная и честная диагностика без навязывания дополнительных услуг. Комплексный ремонт с гарантией по адекватным ценам и видеоконтроль всех рабочих процессов. Prime Service. Студенческая, 80/2. Prime196.ru.
3: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Bestway диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Встречайте «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
5: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
6: Шедевр.
5: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
6: До конца месяца. Скидка до 15% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
5: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамира.
6: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
7: Скидка действует до 31 июля 2026 года.
8: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в «доплати тут, переделай там», компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. «Септик» с профессиональной установкой в «Лос Маркет». 20 лет опыта и гарантии. Вот чему я доверяю.
9: «Лос Маркет». Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
10: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
11: Отправляемся в морской круиз.
12: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
10: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
12: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум-екб.ру
13: 0+.
14: Саня, ты вообще понимаешь, что в этом году катапульте 20 лет?
15: Я сам в ужасе от того, что уже 20 лет подряд каждый день просыпаюсь в 5 утра.
14: А мы в честь юбилея катапульты набрали подарков.
16: И весь июль мы будем разыгрывать их в эфире.
17: Бассейн, велосипед, батут и мангальную зону.
15: Подробности на pilotfm.ru и в группе «Пилота ВКонтакте».
18: Катапульта.
19: Утреннее шоу на Радио Пилот.
20: Партнер проекта ООО «ТК Докер».
21: Михалыч, Иваныч, Сергеич, Борисыч. В общем, все рекомендуют. Торговый комплекс «Докер» для тех, кто строит и ремонтирует профессионально. Исключительный выбор строительных и отделочных материалов. Бахчеванджи 2Б. Подробности на docker.ru.
22: Слышишь, товарищ, не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
23: Внимание, говорит «Лада Восток» в Березовском. Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую «Ладу» с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. «Лада Восток». Официальный дилер «Лада» в Березовском.
24: Березовский! Так рядом же! Поехали!
23: «Лада Восток». Березовский, кольцевая 4. Автомобильная столица Урала.
25: Кредитор ПАО «Тыбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.

0: 103.3 FM. Радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за компанию, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска – ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Хавейл Про» на Эскадронной 41. Район Вторчерми.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Здравствуйте. В Екатеринбурге автовладельцы выстраиваются в очереди к механикам. Об этом пишет Ян. За неделю в одном сервисе до 4 таких обращений в день. По словам некоторых механиков, забиваются форсунки. Причиной такой ситуации называют то, что правительство разрешило НПЗ выпускать топливо стандарта Евро-3. В нем содержание серы в 15 раз больше, чем в привычном Евро-5. Сера при сгорании образует твердые отложения, которые забивают тончайшие отверстия форсунок. Полиция Казахстана развернула 59 постов вблизи автомобильных пунктов пропуска через границу. Сделано это для пресечения незаконного вывоза топлива. Сотрудники полиции вместе с представителями других ведомств осматривают машины, пересекающие границу. В частности, они проверяют автомобили на установку незаконных дополнительных баков, пишет «Коммерсант». На Среднем Урале устраняют последствия сильных дождей и грозового фронта, который накрыл регион накануне и затопил сразу несколько дорог. Непогода значительно нарушила транспортное сообщение. На трассе Екатеринбург-Нижний Тагил пришлось ограничивать движение. А в аэропорту Кольцово задерживали авиарейсы и отправляли самолеты на запасные аэродромы. В некоторых районах Екатеринбурга зафиксированы перебои со светом в многоквартирных домах. Банк России выпустил в обращении обновленную банкноту номиналом 100 рублей. Она посвящена Центральному округу. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ. Россияне стали есть меньше хлеба, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, тенденция видна на дистанции в последние 15 лет. Теперь люди в стране едят больше белка, овощей и фруктов. В крупных торговых сетях Екатеринбурга почти в два раза снизили цены на арбузы. В магазинах «Верный», «Магнит», «Пятерочка» стоимость этой ягоды сейчас составляет около 50 рублей за килограмм. Как правило, в сетевых супермаркетах доступно от 1 до 3 позиций арбузов, причем 80% ассортимента составляет отечественная продукция. Остальной ассортимент формируется за счет импорта из Азербайджана, Ирана, Ливана, Таиланда и Турции. Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль признан лучшим игроком матча четвертьфинала чемпионата мира против Бельгии, сообщается на сайте FIFA. Встреча в Лос-Анджелесе завершилась победой испанцев со счетом 2-1. 18-летний вингер Барселоны провел на поле все 90 минут и не отметился результативными действиями, но нанес 6 ударов по воротам, 2 из которых пришлись в створ. В полуфинале чемпионата мира сборная Испании встретится с Францией. Матч состоится в ночь на среду, 15 июля. Доллар на сегодня 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей и 67 копеек.
4: Информация на правах рекламы.

0: Эскадронный 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Климат-контроль.
2: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ООО «Римэкс Моторс». Субару Центр Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Сегодня 11 июля. В лучшем на свете городе облачно, с прояснениями, небольшой дождь, ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня плюс 25-27 градусов.
3: Пилот FM.
4: Реклама.
5: Субару. Автомобиль, который выбирают головой, влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
6: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
7: Информация на правах рекламы.
8: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
9: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.

0: Екатеринбурге 11 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Потеть не хочется в метро. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Бонжор. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Коннечива.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, Хане.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
0: 104,4 FM.
12: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
13: Техосмотр. Будем осматривать и тех, и этих.
14: Техосмотр. Автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
15: Начинается субботний техосмотр, и сегодня решили поговорить про пробежных китайцев. Стоит ли бояться китайского автомобиля на вторичном рынке? Есть ли у кого-то опыт? Может быть, там есть какие-то неоспоримые минусы? Может, они вообще разваливаются? Звоните в прямой эфир прямо сейчас по телефону 237-104. Будем поношенных китайцев обсуждать.

0: Техосмотр. Автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
1: Итак, дорогие друзья, начинается субботний техосмотр, и мы в прямом эфире сегодня обсуждаем подержанных китайцев. Что там происходит с ними? Кто может поделиться опытом, информацией? Кто-то может быть своими опасениями? Вообще вы доверяете, не доверяете? Можно ли покупать их на вторичке? Или они там совсем разваливаются? Какие проблемы могут быть с подержанным китайцем на вторичке? Почем? Много ли теряют? И так далее. Вот все эти вопросы хотелось бы сегодня обсудить по телефону 237-104. Вы в прямой эфире прямо сейчас можете дозвониться, своим мнением поделиться. Да, мы периодически обсуждаем в автомобильных рубриках вопросы продажи, перепродажи. Есть модели, которые ультрасовременные, продаются, мягко говоря, дешевле, чем покупаются, и потеря там составляет достаточно серьезно. А так ли это вот ненадежно? Кто у нас на связи? Алло.
2: Алло, доброе утро.
1: Да, доброе.
2: Меня зовут.
1: Привет.
2: Ну, я бы для себя китайцев, скажем так, разделил на две части, на две группы. Первая группа — это китайцы первого поколение, так сказать, типа Cherry Amulet, там Cherry Куку.
1: Лифан, Салана, да? Вот это все.
2: Да-да-да. Их я бы не рассматривал бы вообще, в принципе, никак. А вот вторая группа, это которая уже действительно современная, которая условно, ну, 1-2 года, в принципе, почему нет? То есть и китайцы, в принципе, сделали большой скачок вперед за вот это вот время, за этот промежуток от Cherry Куку до уже современных автомобилей, то в принципе, почему нет? Понятно, да, что они на вторичном рынке теряют довольно много после выезда с автосалона. Ну, как раз подешевле можно купить.
1: Слушай, а ты вот сейчас на китайце едешь вообще?
2: Я езжу на китайце, но я езжу на новом китайце, который брал салона.
1: Ага. А что за машина, если не секрет?
2: Атлас.
1: А, Атлас. Ну, то есть ты готов к тому, что на вторичке он потеряет процентов 25%?
2: Да? Угу. Что делать?
1: Ну, возможно, за это время он и подорожает ровно настолько же, но это только возможно. Поэтому не факт, что сильно потеряешь. Тут как бы надо смотреть еще по ситуации в экономике.
2: На самом деле, да. Получается, учитывая, что китайцы сейчас на новые автомобили делают там всякие разные хорошие кредитные предложения, то, мне кажется, покупка была довольно выгодной.
1: Понятненько. Ну что ж, мы тебя благодарим за твое мнение. Хорошего тебе пути. Следующий звонок принимаем. 237-104. Друзья, вы можете высказаться, поделиться и свое мнение обозначить по поводу того вообще, можно ли брать китайцев со вторички или там совсем все плохо. Опять же, да, если мы делим вот таким образом там сильно старые и более современные, то тут вопрос по проблемам. Есть ли какие-то вообще? Алло. Алло, да-да-да, привет.
3: Здравствуйте, Александр.
1: Вы в эфире, говорите.
3: Вот сейчас предыдущий...
1: Ой, потише приемник, давай ближе к микрофону. Что предыдущий?
3: Ну, отнес там это, первое поколение. Я вот езжу 13 лет, да, в Чили Эмгрант.
1: Оу!
3: Да.
1: И...
3: В принципе, все устраивает. Единственный минус, который вот в этом автомобиле, это коробка передач. Два раза ремонтировал.
1: А там же обычные моторы какие-то, прям старые, японские, на платформе.
3: Да. ВТ 1.8 у меня.
1: И мощность какая-то смешная.
3: В это время ничего не было. Пробег, конечно, не очень большой, но 130 тысяч.
1: Ну, слушай, хотя бы есть о чем поговорить. Металл как? Не развалилась ли машина?
3: Вот это поколение все в рыжиках, конечно, кузов оставляют желать лучшего, да.
1: Понятно. Ну что ж, благодарю тебя. Давай аккуратней там. Следующий звонок еще успеем принять. 237-104. Мы сегодня о подержанных китайцах говорим. Вообще, стоит ли поношенных брать? Каких стоит бояться, может быть? Какие есть проблемы актуальные сейчас? Алло. Алло, да-да-да, привет.
4: Привет. Александр, я вас слушаю с 14 года.
1: Ох, кайф.
4: Я могу сказать, что самая хорошая машина – это ваговская группа.
1: Так.
4: Вот, и я ездил на Гольфе пятом, сейчас Суперб у меня третий.
1: Угу.
4: Вот, и как бы китайцы не рассматриваю, в принципе, для покупки.
1: Но я не про первичную. На вторичном рынке сталкивался с ними вообще?
4: С китайцами или с вагами?
1: Нет, с вагами-то и я сталкивался. Там тоже есть свои подколы. Про китайцев сегодня речь вообще. На вторичном рынке что стоит бояться, как думаешь?
4: Я думаю, что бояться надо этих маленьких турбомоторов, которые с электродвигателями.
1: А, ты имеешь в виду последовательных гибридов?
4: Да, именно так.
1: А почему?
4: Ну, потому что у нас ремонт, наверное, не так сильно развит, как, в принципе, как по миру.
1: Ну, там больше вопросов, наверное, все-таки к современным вот этим батареям, системам, да, программного
4: именно,
1: обеспечения и так далее.
4: Так.
1: Электроники и тому подобных вещей. Да, я тут с тобой согласен, если уж прям делить китайцев, то есть же ультрасовременные, прям как новейшие смартфоны, выходящие модели, которые очень быстро устаревают. Вот прям моментально, то есть он в течение года-полутора устареет, и что с ним дальше делать? Он на рынке потеряет не 25, не 30%, некоторые в два раза дешевеют, а то и в три. И вот тут нюансик есть, да, готовы ли люди терять это бабло, но зато какой гаджет у тебя в руках, там есть по 1000 лошадей машины, которые едут просто бомбически. Да, может быть, это не так надолго, как хотелось бы, но есть же люди, которым хочется прямо здесь и сейчас, ты же понимаешь?
4: Я все прекрасно понимаю, но я владел в свое время BMW на M54B30 мото. X3 у меня был. Блин, классная вообще машина, все. Но потом умерла.
1: И это дорого, да. Согласен. Спасибо
4: и
1: тебе.
4: Это было дорого.
1: Спасибо тебе,
4: Александр.
1: Давай, удачки. Благодарю за то, что слушаешь. Мы прервемся ненадолго, а потом после небольшого перерыва продолжим говорить про подержанных китайцев.
0: Техосмотр.
1: Спонсор программы «Техосмотр» ООО «Автомобильная столица Урала», «Автоцентр Восток», официальный дилер брендов «Ченган», «ГАК», «Амода», «Джейку», «Лада».
5: Реклама. Слышишь, товарищ, не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
6: Внимание, говорит «Лада Восток» в Березовском. Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую «Ладу» с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. «Лада Восток» – официальный дилер «Лада» в Березовском.
7: Березовский? Так рядом же, поехали!
6: «Лада Восток», Березовский, Кольцевая, 4, автомобильная столица Урала. Кредитор «Паутыбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
8: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Выбрать район – готово. Выбрать квартиру с ремонтом – готово. А вот кухня
10: тоже готова. В ЖК «СКМ Ривер» до 1 августа готовая кухня с техникой идет в подарок при покупке квартиры.
9: Отлично! Еще и сэкономим время. «СКМ Ривер». Квартиры с ремонтом и кухней в подарок.
11: ЖК «СКМ Ривер». Застройщик ОСЗ «СКМ Ривер Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. До 1 августа при покупке квартиры с перечнем акций, кухонный гарнитур с техникой в подарок. Описание условий акции на sn.ru. Не оферта. Действительно при наличии квартиры.
12: Миша, возьми еще эти коробки.
13: Они уже не входят ко мне в машину.
14: Как перевести вещи из одной квартиры в другую?
15: Мы стекло у шкафа разбили.
12: Ну, Миша!
14: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные газели и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
16: ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
17: Внимание! Отличная новость! «Уникум», официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
18: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в «доплати тут, переделай там». Компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в Loss Market. 20 лет опыта и гарантий. Вот чему я доверяю?
19: Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
20: Карт Старт. Здесь скорость погружает в праздник. Здесь праздник обретает драйв.
21: Единственный электрокартинг на Урале «Карт Старт». Крытая трасса всего в 5 минутах от центра города.
20: Думаешь, где отдохнуть с друзьями, провести корпоратив? Не думай. Приезжай в «Карт Старт».
21: Героев России 2 рядом с ЖД вокзалом. Сайт kart-off.ru.
22: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
23: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
24: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
25: Любимый автомобиль нужно доверять только профессиональным мастерам. Honda и Toyota. Сертифицированный сервис для гарантийных автомобилей.
26: Услуги электрика, диагноста, ремонт ходовой части, ТО.
25: Звони 382 18 15. 8 марта 204 дробь 2. Сайт hitservice.ru.
27: Помогите! Тону!
28: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
29: Спасибо, дружище!
30: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
31: Предложение ограничено.
24: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: those goosebumps every time.
1: Техосмотр. Автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
2: Субботний техосмотр продолжается в прямом эфире. Мы говорим сегодня о том, стоит ли рассматривать вообще подержанных китайцев, какие там проблемы, что они разваливаются или нет. На связи по телефону 237-104 у нас Олег. Олег, доброе утро.
3: Здравствуйте.
2: Делитесь.
3: Ну вот, в общем, что хочу рассказать историю. Вот была гранта, решил обменять. Вот, вроде все хорошо, на автомате, все, вообще машина, блин, понравилась. Но начала гнить. Думаю, пока не поздно. Приехал в автосалон, хотел купить новую искру на вариаторе. Ну, что-то посмотрел, все хорошо, на искру не хватило денег. Там у них бэушная Амода стояла, седанчик,
2: так. Купил. Эска.
3: Эска, седанчик, да, которая. Ну, вот, получается, на искру не хватило денег, купил Амоду. Ну, сейчас езжу, кайфую. Есть все, кожа, рожа, подогревы всех всего, мультимедиа, камеры.
2: А какой пробег?
3: С маленьким пробегом, соответственно. Если БУ, я считаю, брать, то любая машина хорошая будет, если маленький пробег.
2: Слушай,
3: если уже большой пробег, 20 тысяч.
2: А сколько ты уже эксплуатируешь ее?
3: Ой, ну я ее где-то вот под Новый год купил, получается.
2: И никаких пока глюков, ничего такого не было?
3: Так, а какие? Ну, за 20 тысяч она на гарантии получается. Ага. Никакие глюки могут быть.
2: Слушай, ну, тут еще вопрос. А ты не задумывался о том, почему ее на пробеге 20 тысяч человек вообще отправил?
3: Ну, это уже проблема этого человека, почему он отправил.
2: Не, ну, иногда же ты задумываешься, блин, ну, хорошая, ну, если ж корова, она же, наверное, нужна
3: там,
2: самому.
3: Там даже уже было два хозяина. Там уже было даже два хозяина.
2: Ничего себе.
3: И потом второй хозяин ее сдал в АМК, в автосалон.
2: Ну, в трейдинг.
3: Ну, да, в трейдинг, как бы, более дешевую, ну, там что-то по самому. Ну, скорее всего, второй перепродал ее. Вот, а
2: понятно.
3: Первый, скорее всего, купил, может быть, в кредит или как, но это уж. Ну, я ее проверил по базам, как бы, по всем этим, по что не билось, ну, и все. А там нет, в принципе, с этими хозяевами же.
2: Понятно.
3: Там, где деньги пустить.
2: Ну, что ж.
3: Машина была хорошая.
2: Спасибо тебе, Олег, за то, что поделился. Удачи, надеюсь, машина будет радовать. Следующий звонок принимаем 237-104. Мы сегодня говорим на тему бэушных китайцев. Вообще, стоит ли чего-то там бояться, опасаться? Поэтому вы можете звонить в прямой эфир, за, против, высказываться, надо ли вообще рассматривать такие варианты. Потому что, да, вот мы говорим, типа, они на вторичке теряют достаточно кругленькую сумму. Так это же наоборот получается, тогда можно купить более-менее современную машину со всеми опциональными вещами, которые нужны современному потребителю, но за меньшие деньги. Ну вот люди сегодня поднимали вопрос там последовательных гибридов, но если от них продают там, покупая более новые такие гаджеты, их продают намного дешевле, так может есть смысл рассмотреть или нет смысла, они там все разваливаются. Вот если кто-то хочет поделиться своим мнением, прямо сейчас набирайте наш номер, есть возможность попасть в эфир. А вообще, честно, вот это потеря денежных средств, мы ее обсуждали и по поводу там люксового сегмента европейских автомобилей, помнится, много лет назад, когда они тоже, выезжая из автосалона, и как только ты там в ПТСе появлялся как владелец, теряли очень круглую сумму. Ну и опять же, да, вот мы рассматриваем современные, больше мы обсуждаем китайские автомобили, есть же и категория транспорта, которая поездила уже 10 плюс лет, как бы вот там-то как дела обстоят? Так ли там все плохо, как говорят люди, или нет? Вот это мнение нам очень-очень важно. В общем, мы сейчас ненадолго прервемся, потом вернемся в студию, оставайтесь с нами.
1: Техосмотр.
2: Спонсор программы «Техосмотр» ООО «Автомобильная столица Урала», «Автоцентр Восток», официальный дилер брендов «Ченган», «ГАК», «Амода», «Джейку», «Лада».
1: Реклама.
4: Слышишь, товарищ, не гни больше спину, по госпрограмме купи машину.
5: Внимание, говорит Лада Восток в Березовском. Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую Ладу с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. Лада Восток, официальный дилер Лада в Березовском.
6: Березовский, так рядом же, поехали.
5: Лада Восток, Березовский, Кольцевая 4, автомобильная столица Урала.
7: Кредитор по Автобанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
8: Кружка с квасом. кефиром вообще-то.
9: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
10: Это «Глобус». У нас так принято.
9: Щербакова 4. 0+.
1: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
11: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
1: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
11: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
7: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.
12: В Монетке вкусно и выгодно. Кофе Суаре 95 граммов. 349 рублей 99 копеек. Акции действуют с 6 по 12 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
13: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
14: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
13: И квартира в орбите.
15: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
13: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
16: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый Город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
17: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
18: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? Cherry Tenet Июль отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых Cherry Tenet дарим защиту 360. Это каска, 3 ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки и весь месяц праздничной выгоды до 740 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. Cherry Tenet Июль, Металлурга 65.
19: Алгайская Югория, акции до конца июля этого года.
2: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
20: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
21: Уральский кофейный фестиваль.
22: Кофейные чемпионаты, лекции, маркет, гастроулица, выставка и дегустации.
21: 25 и 26 июля на Плотинке. Горького 4А. 0+.

0: Эскадронный 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту.
1: Lucky Motors.
2: Техосмотр.

0: Техосмотр. Автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
1: Субботний техосмотр продолжается на радио «Пилот». Мы сегодня обсуждаем вторичный рынок китайского производства. Вообще, стоит ли со вторички брать китайцы или там так все плохо. 237-104 у нас прямой эфир. Мнение свое можно высказать, даже если вы этим вопросом не заморачивались, все равно мнение это имеете. Поэтому звоните, говорите вообще, стоит смотреть с пробегом китайский автомобиль или нет. Да, есть нюансы. Мы тут тоже их обсуждали. Кто-то рассматривает ультрасовременные, кто-то с минимальным пробегом, кто-то с определенными показателями автомобиль, кто-то вообще категорически против, поэтому, да, любое мнение мы принимаем. Главное, дозванивайтесь, оставайтесь на связи, делайте так, чтобы звонок вас не отвлекал от вождения. Китайские машины у многих вызывают кучу кривотолков, именно поэтому хочется узнать вообще, так ли это все плохо. Алло.
2: Алло, здравствуйте.
1: Да, потише приемник, слушаю вас.
2: Так а что, вот тоже вот старые китайцы тоже не сильно плохие. Вот слушайте, ребята, эти вот заходили, Джеллиан Грант, вот как сейчас парень говорил, вот Датсумы, они заходили в 2008-2006 годах. Вы посмотрите на наши машины того же года, грубо говоря. Вот. Машины проходили по 13-15 лет, хоть они и китайские, хотя в то время на них говорили, да, это все ерунда, они столько ходить не будут. До сих пор, вы знаете, Тига первое поколение, они до сих пор гоняют, встречаются как бы нормально. И эти новые сейчас, которые китайцы идут, они с этими плюшками, со всеми новомодными, также будут ходить. Да, понятно, что качество металла отличается сейчас от того времени, но от этого не уйти. У нас в то время и «Жигули» были намного, так скажем, качество металла было веселее.
1: Слушай, а вот поэтому... как ты относишься к тому, что их сейчас начинают массово в Россию завозить, привозить, производиться? Ну, то есть там, допустим, Great Wall Motors производит у нас, Cherry, Tenet тот же самый, Волга теперь.
2: Cherry восьмерка. У меня Cherry восьмерка Pro Max. Она тоже собиралась уже здесь у нас, там, в Калуге, что ли. Вот. Нормальная машина, не знаю. Мне кажется, ну, это, по крайней мере, лучше, чем ездить на наших Вестах, там, Аурах и тому подобных машинах. Они рядом вообще вот не стояли.
1: Я просто, знаешь, как бы нюанс какой. Вот я столкнулся в соцсетях, тут выложил тест-драйв «Волги», которая на основе «Манжара» сделана. И все такие, типа, да какой это наш автопром, вы чё? Слушайте, ну, ребят, ну, возьмите советских, окей. Возьмите копейку «Жигулей». Да не наш это автопром, это «Фиат». Но когда он был нашим-то, ну, там несколько моделей было, которые наши приложили руку, ну, и то не самые успешные, мягко говоря. Да, москвичи в свое время были, да, ГАЗ выпускал, но как-то эту историю надо продолжать раскачивать. Пусть собирают у нас, может, хоть цена нормальная будет, я вот к чему.
2: Так, да, в том-то и дело. Я тоже по Волге тут юзал, короче, в интернете, тоже у них там, типа, это, ну, когда в Екатеринбург автомобили зайдут, типа, оставить заявку на тест-драйв. Я его тоже там оставил, заявки, вот, знаете, на паркетник большого. Тоже вот поюзать, потестить его, погонять.
1: Слушай, ну, Манжара и Манжара. Просто тут, как бы, вопрос какой. А будет ли цена интересная? Ну, вот тут, как бы...
2: Но на сегодняшний день то, что я видел, допустим, ну, это слишком пока дорого. Оно чуть-чуть дешевле, чем Манжара.
1: Да, там, но...
2: Тут... на единицу.
1: Да, есть нюансы у некоторых заводов. Кто-то из машинокомплектов собирает, кто-то уже на полный цикл перешел. Вот те, кто перешел на полный цикл, цены держат такие плинтусовые. А те, кто привозит машинокомплекты, да, они не от утиль сбора зависят. Ну, то есть, много нюансов. Я к тому, что вот ты не боишься со вторички такие машины брать потом, через 5-7 лет там, например?
2: Ну, я думаю, что нет. И лично я, мое мнение, вот у меня знакомый есть, он взял там Cherry, амулет, по-моему, он взял. Вот, тоже на вторичном рынке. Не знаю, нормально, она пробегу там что-то было, ну, под 200, наверное. До сих пор там вроде ездит нормально, ни капитал, ни движок, ничего там.
1: Понятно.
2: Как бы, что это.
1: Ну что ж,
2: проблем-то нет.
1: Мы тебе благодарны, что поделился опытом. Желаем тебе хорошего дня. Следующий звонок ждем. 237-104. Мы сегодня опрашиваем наших слушателей, как они относятся к китайцам на вторичном рынке. Вот уже кто-то есть на связи. Алло. Алло.
3: Алло, здравствуйте.
1: Да-да-да, привет.
3: Дмитрий зовут меня.
1: Слушаю,
3: вот
1: Дим.
3: Про старые китайцы разговор у вас идет, вот на волну зашел. У меня было 4 китайцев 2012 и 2013 года. Вот сейчас на четвертом хожу. На четвертом езжу китайца. Вот. У меня вот мнение такое, что машины, да, машины хорошие, адекватные, но смотря где ты, у кого эту машину купил. Вот. Перекупы. Я, получается, 3 раза столкнулся с перекупами. Вот, пробеги были скрученные, лютые. То есть на машинах уже сразу идет масложор. То есть колпачки маслосъемные, это прям однозначно менять надо. Вот. Сейчас вот на четвертой езжу, не выдержал. Поменял, сделал капиталку двигателя, масло не ест. Меняй. Меняешь масло вовремя, как бы расходники, все, ходовую проверяешь. Машины, ну, ездят адекватно. Ну да, внешний вид... Внешний вид, конечно, оставляет желать лучшего, но так-то, по большому счету, машины более-менее...
1: Слушай, ну если по большому счету разобраться, у корейцев тех же самых, у немцев, у многих машин на вторичном рынке, я уж про французов вообще помалкиваю, там тоже такие же вопросы. Все зависит от того, как люди владели, по большому счету. Но просто есть же заложенные, вот я тоже приведу пример... Как только люди начинают обсуждать китайский автомобиль, первое, за что они заморачиваются, это оценка.

Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Техосмотр. Автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
1: Субботний техосмотр в прямом эфире продолжается на радио «Пилот». Мы обсуждаем китайцев на вторичном рынке. Стоит ли вообще рассматривать, какие модели лучше, какие хуже, все ли так плохо. И по телефону 237-104 мы еще несколько звонков успеем принять. Мнение пока у нас полярно разные. То есть кто-то говорит: ребят, да не надо, чего вы, это зависит больше от владельцев. Ну и там есть совсем плохие, есть не совсем плохие. А кто-то говорит четко: нет, и все. И вот не готов и не буду. Кто на связи? Доброе утро. Алло.
2: Алло.
1: Да-да-да, привет, слушаем тебя.
2: Здравствуйте. Владеем Джилиэмка 2010 года.
1: О, 16 лет машине, ага.
2: Да, да, по кузову, конечно, вообще устало потихоньку. Но, по крайней мере, двигатель, коробка, ходовка, подвеска, ну, вообще вполне адекватно.
1: А по содержанию вообще дешево в Башкорте?
2: Слушайте, дешевле запчасти даже стоят, чем на нашего вот сейчас Весты и так далее. То есть, вот, допустим, комплект ГРМ, ну, 4200.
1: Сколько?
2: Вот. 4200 рублей. Комплект ГРМ вместе с роликом натяжным и так далее.
1: Ну, фиг с ним, даже если ты ее раз в 16 лет всю покрасишь, заново приведешь в порядок, как бы это вообще не те деньги страшные.
2: На самом деле, просто вот, как бы, да, по кузову есть претензии. Сборка Черкесск у меня была 2010-го. Да, после этого...
1: Это, да, этот, Дервейсовский завод, который?
2: Да, да, да.
1: Понятно.
2: Вот. После этого там и в других местах начали собирать. Но на самом деле потом они все, умерли. Многие у меня друзья тоже покупали после меня. Там все. Они уже сдали в УТИ. А вот именно Черкесск, сборка, вполне вообще.
1: Слушай, но опять же, вот ты смотришь на современные автомобили китайского производства, же видишь?
2: Да, конечно. Смотрю, но как бы ценник такой, ну... Не знаю, вот я просто еще в техникуме работаю.

0: Или сейчас «Москвич» шестой. «Москвич» шестой. Вот уже год мы им владеем, и уже мы два раза возили его по гарантии на устранение всяких неисправностей по электронике.
1: Вот. Электроника так? Не его конек, да, согласен.
0: Да, то есть там просто как бы вот стоит задуматься, либо китайца брать тогда совсем с базовой комплектацией, где поменьше электроники, что ли, может быть.
1: Ну там вот нет так, такого-то прям сказать. Уж совсем пустого. Mm-hmm. Понимаешь, что
0: ну,
1: тоже.
0: Блин, да,
1: они
0: да,
1: все
0: да,
1: сейчас
0: да.
1: идут прокачанные, все.
0: Да, вот. В том-то и дело.
1: Да, ну вот. И опять же, вот ты как человек, который наблюдает автомобиль теперь уже российский, как бы, да?
0: Угу,
1: то есть,
0: угу.
1: Вот ты как относишься к тому, что наши производители просто взяли китайскую платформу, шильдики нацепили?
0: Ну, китайцы умеют слизывать со всех других марок, да, и нормально это все воспроизводить. А наши почему не могут? Вот я почему задумываюсь вот в этом плане.
1: Хотелось вот. Бы, чтобы типа полностью наша была, ну да.
0: Ну, конечно.
1: Как да. инженер поддержу. Спасибо тебе большое за то, что У-у-у. Высказался. Мы еще успеем сейчас один звонок принять. 237-104 у нас прямой эфир. И вы можете дозвониться, высказать свое мнение, вообще стоит ли смотреть китайцев со вторички. А хвалить, не хвалить мы тут не просим. Мы просим просто свое мнение честно и неприкрыто высказать. Да, если вы против, то почему? Если вы за, то почему? Может, те, у кого опыт есть. Может быть, кто-то задумывался или сейчас имеет, там, например, ультрасовременный какой-то автомобиль, вот как его потом, или же купил его, например, на вторичке, есть ли какие-то проблемы. Вот эти вопросы очень важны. Кто на связи у нас? Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Алло.
2: Алло, Саша, здравствуйте.
1: Да, приветствую.
2: Вот, по китайскому, по Волге вы говорите,
1: ага.
2: Константин. Это Волга уже не та. Вот у меня была 24-го, там Волга.
1: Ну, давай так, изначально вот... Та машина, которая сейчас в официальных дилерских центрах продается, никакого отношения к газовскому продукту не имеет. Кроме территориальной принадлежности Нижегородской. Вот, собственно, и все. Поэтому здесь просто они взяли бренд. Бренд, под которым будут выпускать в нашей стране свои машины. Вот, как бы, подытожим.
2: А по китайцам был Лифан 60X.
1: Угу.
2: Вот мне нравилась машина. Ну, блин, ты не... сейчас на поло пересел, на поло катается.
1: Ага. Ну, то есть, основная жалоба это все-таки кузовщина, да, была?
2: Да,
1: понятно. Ну что ж, спасибо тебе большое за то, что дозвонился. А теперь давайте подытожим. Много сегодня накидали нам всяких вариантов. И, кстати, не страшных с пробегами 200+, и возрастом 10-15 лет тоже. Поэтому, как вариант, если у вас определенно большие ограничения по бюджету, вторичный транспорт китайского производства рассматривать можно. Вердикт такой, да. Надо внимательно смотреть, кто как эксплуатировал, что там произошло. Некоторые модели к этому времени уже утрачивают и кузовную целостность из-за того, что металл не самого лучшего качества, да гниет все вообще по большому счету, но дело частности. Значит, пока аудитория положительно настроена на вторичный рынок с китайскими автомобилями, но не забывайте о том, что да, действительно, современные китайцы не факт, что отъездят такой срок, который вот мы здесь обсуждали по 16-15 лет без каких-то проблем. И второе, да, они действительно много теряют. То есть сейчас они дороговаты, а при продаже вторичной потеря будет составлять больше, чем, допустим, у японцев и даже корейцев. Поэтому тут, если ты осознанно идешь на это, да хоть ультрасовременно машину покупай, которая устареет через год. Главное, сам поиграешь, главное, сам покайфуешь. Это вот позиция наших слушателей. Спасибо огромное тем, кто высказался сегодня. Я думаю, мы эту тему еще раз затронем в техосмотре. Но на этом наша программа не заканчивается. После небольшого перерыва вас ждет рубрика «Ремзона». В ней мы продолжим разговоры о ремонте и обслуживании автомобилей.
3: Техосмотр.
1: Спонсор программы «Техосмотр» ООО «Автомобильная столица Урала», «Автоцентр Восток», официальный дилер брендов «Ченган», «ГАК», «Амода», «Джейку», «Лада».
4: Реклама.
5: Слышишь, товарищ, не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
6: Внимание, говорит Лада Восток в Березовском. Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую Ладу с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. Лада Восток, официальный дилер Лада в Березовском.
7: Березовский, так рядом же, поехали.
6: Лада Восток, Березовский, Кольцевая 4. Автомобильная столица Урала.
8: Кредитор Паутыбан. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
9: Алло, кто это?
10: Это ты, из будущего.
9: Круто. И где мы сейчас?
10: Где-где? Там, где купили апартаменты.
9: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение?
10: Еще бы. Сам скоро оценишь.
11: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
12: Актуальная профессия всегда поможет быть в топе. Так будьте с университетом ТОП. Высшее образование по направлениям дизайн и прикладная информатика. Практика в IT-компаниях с первого курса и диплом государственного образца. Стоимость 312 рублей в месяц. Подробности в университете ТОП на Фурманова 57. Запишитесь на экскурсию по IT-кампусу на topituniversity.ru или по телефону 317-22-90. 317-22-90.
13: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июле на квартиры в Нагорном действует выгода до 2 миллионов рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца июля этого года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
14: Екатеринбург, внимание! 11 лет фестивалю мастеров «Иван да Марья». Главная ярмарка ручных изделий из керамики, кожи, дерева и текстиля. Ремесленные продукты, мастер-классы. Ждем на Горького 4А с 8 по 12 июля. Не пропустите. 0+.
15: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
16: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное. Обыденность на мечту. И сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники «Тэнк» от 3 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
17: Указана максимальная цена перепродажи «Тэнк 300 Драйв» 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.

0: Кару. Автосвет от профессионалов. На Хасановской 2. Звоните 239-50-40.
1: О, светодиод. УГРН 116-965-81-15-330.
2: Ого! А что это у вас тут происходит?
3: Мы построили катапульту.
4: Но она не работает.
3: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
4: Поможешь?
2: Ну что ж, помогу.
5: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
4: Да!
6: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
7: Она на горках.
6: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ОКИТ Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807+.
8: Маршрут перестроен в сосновый лесопарк. Хруст иголок под ногами, воздух полной грудью, беличий хвост, промелькнувший среди ветвей, и тишина. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
10: В дилерском центре «Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
9: А свою машину я смогу сдать?
10: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
9: А колеса в подарок дадут?
10: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
9: Где купить Хавейл Джолион?
10: В дилерских центрах «Хавейл Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
11: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
12: Техосмотр. Автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.

0: Спонсор рубрики «Ремзона» ООО «КПК «Водный мир». Океанариум Екатеринбурга».
1: «Ремзона» в субботнем техосмотре на радио «Пилот».
0: Сегодня в рубрике «Ремзона» отвечаем на вопрос одного из наших слушателей по поводу замены цепи ГРМ. Вообще цепь ГРМ в двигателе подвержена большим нагрузкам, однако среди автомобилистов принято считать, что такой тип привода, ну, более надежный, что ли, чем ременной. Цепь выживает на десятки, а то и сотни тысяч километров дольше, чем ремень. На деле менять ее нужно, износ или обрыв цепи к хорошим последствиям не приводит, в первую очередь для кошелька владельца. Перескок цепи хотя бы на одно звено может привести к непоправимым последствиям вплоть до встречи клапанов с поршнями. Определить, что цепь растянута, можно и по некоторым косвенным признакам. При ее растяжении могут появляться следующие вещи: троение двигателя, стук клапанов, падение мощности и езда рывками, повышенный расход топлива. Один из основных критериев вообще это посторонние звуки, такие как звон, шорох или бряканье, вообще какое-то громыхание под крышкой ГРМ. Проверить цепочку можно и диагностическим оборудованием, однако все это косвенные признаки, которые не говорят точно о том, что растянута цепь или нет. Вот можно износ проверить конкретно у диагностов, когда вы приезжаете на СТО. Цепь в приводе ГРМ действительно более надежный вариант, нежели ремень. Однако стоимость ее замены кратно дороже, чем просто замена ремня. Иногда даже получается проще и дешевле два раза поменять комплект ременного привода ГРМ, чем один раз поменять цепь. Если у вас будут еще вопросы, друзья, пишите в рубрику «Ремзона» на наш WhatsApp номер 237-104.
1: Ремзона.
2: Информация на правах рекламы.
3: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
4: Отправляемся в морской круиз.
5: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
3: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
5: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум.екб.ру
6: 0+. Техосмотр.
7: Пилот.
8: Пилот.
0: Вот теперь техосмотр закрывает свои двери на сегодня. Я еще раз хотел поблагодарить тех, кто нам сегодня дозвонился, поделился своим мнением. Спасибо вам, удачи на дорогах, соблюдайте правила. А нас ждут новости на часах 11.53. Спонсор выпуска новостей ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
9: Мы держим вас в курсе
10: важнейших событий.
9: Новости на Радио Пилот.
11: Здравствуйте. Самолет, вылетевший сегодня из Екатеринбурга в Благовещенск, экстренно вернулся в Кольцово, передает Е1. Вылет самолета уральских авиалиний был отложен на несколько часов из-за непогоды. После того, как лайнер взлетел, в самолете сработала индикация о возможной неисправности, поэтому экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета. Пассажиров обеспечили питанием, авиакомпания подготовила резервный борт. Накануне вечером в Кольцово массово задерживались рейсы из-за накрывшего регион грозового фронта. Несколько самолетов были направлены на запасные аэродромы. Согласно данным онлайн-табло Кольцова, на вылет к этому часу задерживаются 13 рейсов, один отменен. В Екатеринбурге продолжают устранять последствия сильнейшего ливня и грозового фронта. Обильные осадки затопили городские улицы, а сильный ветер повалил десятки деревьев. Сегодня утром наблюдаются перебои со светом в некоторых районах Екатеринбурга. Госдума ужесточила требования к трудовым мигрантам для их работы в России. Принят закон, по которому гастарбайтеры должны будут содержать себя и членов своей семьи, которые проживают в России, на уровне не ниже прожиточного минимума, умноженного на региональный коэффициент. Дети мигрантов смогут находиться на территории России только на время действия разрешения на работу родителей. После достижения 18 лет они должны выехать из страны и получить собственный патент или разрешение, если намерены вернуться в Россию, передает ТАСС. Стажировки выпускников начнут оформлять официально. Это значит, что компании смогут принимать молодых специалистов по срочному договору до 6 месяцев с обязательным наставником. При этом стажер получает все гарантии Трудового кодекса. Зарплату от МРОТ, стаж и больничный. Новые правила для работодателей вступят в силу с 1 марта 2027 года. Яндекс добавил на карту Екатеринбурга наличие топлива и очередей на АЗС. Ранее доступ к этим данным имели исключительно таксисты. Теперь в приложении показывают наличие топлива и загруженность АЗС по отзывам других водителей. У каждой АЗС появился статус также по очереди. Нет очереди средняя и большая. Также сам автомобилист может отметить, какое топливо есть в наличии на заправке. Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор возвращается на ринг. Ночь на воскресенье ирландец проведет первый с 2021 года бой в промоушене против американца Макса Холлоуэя. Поединок пройдет в полусреднем весе до 77 килограммов. Это будет вторая встреча соперников. В 2013-м Макгрегор победил Холлоуэя решением судей. Однако в предстоящем бою букмекеры считают фаворитом Холлоуэя. Доллар на сегодня 76 рублей 66 копеек. Евро 87 рублей и 67 копеек.
2: Информация на правах рекламы.
3: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
5: Только в июле. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
3: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
5: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
7: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте nastochka.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года.
8: Климат-контроль.
10: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ООО «Автобан Черри Плюс». Официальный дилер Теннет на Березовском тракте 11А. Завтра в воскресенье 12 июля. В лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями погода. Днем возможен небольшой дождь. Ветер северный, северо-западный, слабый. Температура воздуха ночью плюс 18-20. Завтра днем плюс 24-26 градусов.
12: Пилот FM.
13: Реклама. Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
14: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
13: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
14: О, и

0: Заски, приезжайте. Акция до 31 июля. Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: О, только не китаец.
3: Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix ETA. Производство в России. Более 5000 довольных владельцев. 469 лошадей. Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix ETA действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в автобан на Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 31 июля этого года.
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге полдень. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коначива.
4: Салават сима.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104 FM.
9: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Автомобили Теннет по закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Тео Ноли доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33. Акция до конца июля текущего года.
1: Алло, кто это?
2: Это ты из будущего.
1: Круто. И где мы сейчас?
2: Где-где? Там, где купили апартаменты.
1: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение?
2: Еще бы. Сам скоро оценишь.
0: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
4: Шедевр.
3: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
4: До конца месяца. Скидка до 15% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
3: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
4: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
5: Скидка действует до 31 июля 2026 года.
6: Четверть века под открытым небом.
7: Юбилейный open air.

0: www.mechanicafest.ru
1: 17+. ИП Носиков Иван Павлович. ОГРНИП 323-784-700-130-516.
2: Ого! А что это у вас тут происходит?
3: Мы построили катапульту.
4: Но она не работает.
3: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
4: Поможешь?
2: Ну что ж, помогу.
5: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
4: Да!
6: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
7: Она на горках.
6: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
8: Люксюм. Омнитекс. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
9: Организатор акции ЗАО «Аксонмобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
10: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
11: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
10: И квартира в орбите.
12: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
10: Звоните 343-0026. «Орбита». Притяжение дома.
13: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
14: День рождения у нас, а подарки все для вас. Приглашаем на фестиваль мастеров «Иван да Мария». Ручная работа, фермерские продукты, мастер-классы. Вход свободный. С 8 по 12 июля. Горького 4А. Создай свое летнее настроение. 0+.
15: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум на Бебеля 33.
16: Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
17: Свет

0: адрес светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, светодиод. УГР 116-965-81-15-330.
2: Дневной драйв на радиопилот.

0: Реклама.
1: Внимание! Отличная новость! Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Уникум. 30 лет в Екатеринбурге. Расточная 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
2: Кружка с квасом.
3: С кефиром вообще-то.
4: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
5: Это «Глобус». У нас так принято.
4: Щербакова 4. 0+.
6: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
7: Шедевр.
6: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
7: До конца месяца. Скидка до 15% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
6: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамир.
7: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
8: Скидка действует до 31 июля 2026 года.
9: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
10: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
11: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
10: Ни за что, я все решу, уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
11: Правда?
6: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
12: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: В «Монетке» вкусно и выгодно. Колбаски «Деликайзер» 179 рублей 99 копеек. Акция действует с 6 по 13 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
14: Четверть века под открытым небом.
15: Юбилейный open-air года.

0: Радиомаяк.ру.
1: 18+.
2: ИП Носиков Иван Павлович. ОГРНИП 323-784-700-130-516.
3: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
6: Ого! А что это у вас тут происходит?
7: Мы построили катапульту.
8: Но она не работает.
7: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
8: Поможешь?
6: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
8: Да! Ура!
9: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
10: Она на горках.
9: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807-0+.
11: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Но бизнес может быть разным. Очень поучительная история тут произошла. Значит, мужчина проинвестировал зачем-то ягодный проект проститутки и потерял деньги.
2: Ягодный проект?
3: Да. Вот слушайте, вот история. Вообще, как такое может быть? Она, конечно, девчонка подкованная. Значит, чувак решил скрасить одиночество, вызвал девушку.
2: Живица.
3: Во время встречи она смогла выстроить с ним такую коммуникацию, что он, у них не просто состоялся акт любви, так сказать, интим, но он еще и согласился вложиться в выращивание земляники. Понимаете, у нее там какие-то плантации. В общем, она пообещала ему большую прибыль, получила первые 200 тысяч, он так и проинвестировал. Вот. Но потом он еще несколько раз вкладывался в ее бизнес. В итоге он перевел ей...
2: Вкладывался в нее и вкладывался в бизнес.
4: В итоге ни земляники, ни денег.
3: Миллион рублей почти что потратил на нее. Но так он не увидел ни ягодок, ни цветочков, ни прибыли. Ну, собственно,
4: и сама ягодка куда-то.
3: Поэтому пошел в полицию.
2: Мне интересно.
3: Наивный дурачок.
2: Это как было? Это как это? Нашел тепличку, хочу.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
5: Реклама спонсора.
6: Информация на правах рекламы.
7: Слышишь, товарищ, не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
8: Внимание, говорит «Лада Восток» в Березовском. Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую «Ладу» с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. «Лада Восток» – официальный дилер «Лада» в Березовском.
9: Березовский, так рядом же, поехали!
8: «Лада Восток», Березовский кольцо. Севая 4. Автомобильная столица Урала.
10: Кредитор по Автобанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
11: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 66-016-81.
12: Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Это невозможно, но это правда. Шуруповерт за 99 рублей. Новый строительный магазин «Сом». Только 25 июля найди шуруповерт, и он твой за 99 рублей. Сыграем в игру? Город Среднеуральск, улица Восточная, 2В. Акция действует 25 июля. Подробности у продавцов в магазине. ИП Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРН 5-304-662-533-101. 2026 год.
3: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
4: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
3: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
4: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
5: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Кабаден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.
6: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
7: Академия сантехники.
6: Смесители.
7: Академия сантехники.
6: Водонагреватель.
7: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
8: Добро пожаловать!

0: Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июле специальное предложение. Беспроцентная рассрочка на 2 года с удобными платежами. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца июля этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Выбрать район – готово. Выбрать квартиру с ремонтом – готово. А вот кухня –
2: тоже готово. В ЖК «СКМ Ривер» до 1 августа готовая кухня с техникой идет в подарок при покупке квартиры.
1: Отлично! Еще и сэкономим время. «СКМ Ривер». Квартиры с ремонтом и кухней в подарок.
3: ЖК «СКМ Ривер». Застройщик ОСА «СКМ Ривер Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. До 1 августа при покупке квартиры с перечнем акций, кухонный гарнитур с техникой в подарок. Описание условий акции на sn.ru. Не оферта. Действительно при наличии квартиры.
4: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в «доплати тут, переделай там», компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в «Лос Маркет». 20 лет опыта и гарантии. Вот чему я доверяю.
5: «Лос Маркет». Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
6: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? А мода Джейку Июль отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых Амода и Джейку дарим каско, 3ТО, антикор, защиту вашего авто и бак бензина в придачу. Весь месяц праздничной выгоды до 970 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. Амода Джейку Июль, переулок Базовый, 38.
7: АУТСКА «Югория», акция до конца июля этого года.
8: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
9: Отправляемся в морской круиз.
10: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
11: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
10: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум.екб.ру.
12: 0+.
13: Дневной драйв на радиопилот.

0: 104.10 FM. Радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за компанию, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска – ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Хавейл Про» на эскадронной 41. Район Вторчермет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Здравствуйте. В Екатеринбурге появились мобильные огневые группы. Бойцов в форме на пикапах начали замечать на разных участках дорог во время угрозы атаки беспилотников. Вооружаются они обычно пулеметами или же на машину закрепляют зенитные установки, передают Е1. Мобильные огневые группы создаются на базе Росгвардии, подразделений вооруженных сил, либо боевого армейского резерва. В их задачу входит борьба с низколетящими дронами. Снимать и публиковать фото с такими группами запрещено. В России введены новые правила обслуживания газовых плит. Теперь за их исправность несут ответственность сами собственники жилья. Обслуживать технику смогут не только государственные, но и частные компании. Стоимость работ больше не устанавливается произвольно, ее рассчитывают по федеральной формуле. Предельный срок работы плит составит 10-12 лет. Если он истек, потребуется либо замена, либо техническая диагностика. Помимо этого, газ могут перекрыть за отказ пустить мастера, самовольный перенос оборудования и использование неисправной техники, передают Урару. Минпросвещение опубликовало график каникул в новом учебном году. Для первоклассников традиционно предусмотрена дополнительная неделя отдыха в середине февраля. Согласно рекомендациям, осенние, зимние и весенние каникулы школьников должны составлять не менее 9 дней. Стоявшая несколько дней подряд 30-градусная жара на Среднем Урале чуть-чуть отступила. После прошедших минувшей ночью ливней дышать станет полегче. Тем не менее, на солнце все равно припекает. Сегодня температура воздуха составит около плюс 25-28 градусов. По прогнозам, дожди и грозы задержатся в регионе на всю следующую неделю. Арбузы в сетевых супермаркетах Екатеринбурга подешевели почти в два раза. В магазинах «Верный», «Магнит» и «Пятерочка» стоимость этой ягоды сейчас составляет около 50 рублей за килограмм, тогда как еще две недели назад килограмм стоил 90-100 рублей. Тренд на сезонное снижение цен актуален для всех ягод. Так, цена на черешню снизилась на четверть. При этом стоимость дыни остается стабильной. Цены стартуют от 120 рублей за килограмм. Кенийц побил державшийся более четверти века мировой рекорд в беге на 1000 метров. Эммануэл Ваньони на этапе бриллиантовой лиги в Монако преодолел дистанцию за 2 минуты 11,83 секунды. Это на 13 сотых быстрее предыдущего рекорда, который принадлежал также кенийцу Ноюн Гене и был установлен в 1999 году. Дистанция 1000 метров редко входит в медальный зачет на крупных турнирах и не входит в программу Олимпийских игр или чемпионатов мира. Ваньони является олимпийским чемпионом и чемпионом мира в беге на 800 метров. Доллар на сегодня 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей и 67 копеек.
4: Информация на правах рекламы.

0: Эскадронный 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Климат-контроль.
2: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ООО «Римэкс Моторс». Субару Центр Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Завтра воскресенье 12 июля. В лучшем на свете городе ожидается облачное с прояснениями. Погода днем. Возможен небольшой дождь. Ветер северный, северо-западный, слабый. Температура воздуха ночью плюс 18-20. Завтра днем плюс 24-26 градусов.
3: Пилот FM.
4: Реклама.
5: Субару – автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
6: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
7: Информация на правах рекламы.
8: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
9: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
6: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 1 час дня. Здравствуйте!
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Салават сива.
6: Бонжо.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104 FM.
10: Дневной драйв на радиопилот.

0: реклама. Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
1: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
0: И квартира в орбите.
1: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
0: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
2: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Уникальный.

0: все автомобили Теннет по закупочной цене в наличии. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33. Акция до конца июля текущего года.
1: Уральский кофейный фестиваль.
2: Кофейные чемпионаты, лекции, маркет, гастроулица, выставка и дегустации.
1: 25 и 26 июля. На Плотинке. Горького 4А. 0+.
3: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июле на квартиры в Нагорном действует выгода до 2 миллионов рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Предложение действует до конца июля этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
5: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
4: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
5: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
6: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.
7: Милый, хочу машину и хочу в отпуск.
8: Дорогая, едем на тест-драйв в Регинас.
9: Акция от дилерского центра Регинас на Высоцкого 3 и Гурзувской 63. Пройди тест-драйв в июле этого года на автомобиле Хавейл, Чанган или Танк. И получи скидку 15% в термальный комплекс «Юга». Подробности в отделе продаж. Акция до конца июля этого года. Позволь себе «Юга» с Регинас.
10: Картстарт. Здесь скорость погружает в праздник. Здесь праздник обретает драйв.
11: Единственный электрокартинг на Урале «Картстарт». Крытая трасса всего в 5 минутах от центра города.
10: Думаешь, где отдохнуть с друзьями, провести корпоратив? Не думай. Приезжай в «Картстарт».
11: Героев России 2 рядом с ЖД вокзалом. Сайт kart-off.ru.
12: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
13: Выбрать район – готово. Выбрать квартиру с ремонтом – готово. А вот кухня –
14: тоже готово. В ЖК СКМ «Ривер» до 1 августа готовая кухня с техникой идет в подарок при покупке квартиры.
13: Отлично! Еще и сэкономим время. СКМ «Ривер». Квартиры с ремонтом и кухней в подарок.
6: ЖК СКМ «Ривер». Застройщик ОСА «СКМ «Ривер Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. До 1 августа при покупке квартиры с перечнем акций и кухонной гарнитур с техникой в подарок. Описание условий акции на scm.ru. Не оферта. Действительно при наличии квартир.
15: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалась в «доплати тут, переделай там», компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в «Лос Маркет». 20 лет опыта и гарантий. Вот чему я доверяю.
16: «Лос Маркет». Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
17: Слышишь, товарищ, не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
18: Внимание! Говорит «Лада Восток» в Березовском.
19: Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую «Ладу» с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. «Лада Восток». Официальный дилер «Лада» в Березовском.
20: Березовский! Так рядом же! Поехали!
19: «Лада Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала.
6: Кредитор ПАО «Тыбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
4: Дневной драйв

0: Реклама.
1: Внимание! Отличная новость! Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Уникум. 30 лет в Екатеринбурге. Расточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
2: Ого! А что это у вас тут происходит?
3: Мы построили катапульту.
4: Но она не работает.
3: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
4: Поможешь?
2: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
4: Да! Ура!
5: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
6: Она на горках.
5: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
7: Екатеринбург, внимание! 11 лет фестивалю мастеров Иван да Мария. Главная ярмарка ручных изделий из керамики, кожи, дерева и текстиля. Ремесленные продукты, мастер-классы. Ждем на Горького 4А с 8 по 12 июня. Юля, не пропустите. 0+.
8: А, Саня, ты вообще понимаешь, что в этом году катапульте 20 лет?
9: Я сам в ужасе от того, что уже 20 лет подряд каждый день просыпаюсь в 5 утра.
8: А мы в честь юбилея катапульты набрали подарков.
10: И весь июль мы будем разыгрывать их в эфире.
11: Бассейн, велосипед, батут и мангальную зону.
9: Подробности на pilotfm.ru и в группе пилота ВКонтакте.
12: Катапульта.
13: Утреннее шоу на Радио Пилот.
14: Партнер проекта ООО ТК «Докер».
15: Строим новое.
16: Ремонтируем любимое.
15: Покупаем «Докер». Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванджи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
17: Алло, кто это?
18: Это ты, из будущего.
17: Круто. И где мы сейчас?
18: Где? Там, где купили апартаменты.
17: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение?
18: Еще бы. Сам скоро оценишь.
19: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Светодиод 96.ру. Автосвет от профессионалов. На Хасановской 2. Звоните 239-50-40.
1: О, Светодиод. УГРН 116-965-81-15-330.
2: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Четверть века под открытым небом.
4: Юбилейный Open Air года.
3: Карнавал.

0: Эскадронный 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Помогите! Тону!
2: Держись!
1: Я подгребаю! Хватайся за весло!
3: Спасибо, дружище!
4: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
5: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Музыкальный нон-стоп.
7: Полчаса без рекламы.
6: Только музыка.
7: На радио «Пилот».
8: Да, это получасовой нон-стоп без рекламы. На радио «Пилот» стартует прямо сейчас. Наслаждайтесь, друзья. Спонсор этого нон-стопа ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри и Тянет». Июль на «Металлургов 65».
9: Информация на правах рекламы.
10: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? «Черри Теннет Июль» отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых «Черри Теннет» дарим защиту 360. Это каска, 3 ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки. И весь месяц праздничные выгоды до 740 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. «Черри Теннет Июль», «Металлургов 65».
5: АО КСК «Югория», акции до конца июля этого года.
6: Полчаса только музыка.
7: Без рекламы.
6: Музыкальный нон-стоп.
7: На радио «Пилот».

0: Радио Пилот 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Здравствуйте. Накрывшие Свердловскую область сильные ливни размыли дороги и затопили дома. Об этом сообщает Е1 со ссылкой на МЧС. Сильный затор сейчас на Серовском тракте. Не доезжая разворота на Монастырь, сотрудники госавтоинспекции говорят, что дорога на Табатуй полностью перекрыта. Автомобилистов направляют в объезд. Из-за подтопления и разрушения мостов движение ограничено на территории Артемовского, Алапаевского и Невьянского районов. На всех перекрытых участках работают экипажи ДПС. В Асбесте меж тем обвалилась дорога, об этом сообщают местные жители. ЧП произошло на пути в пансионат-санаторий «Белый камень». В Екатеринбурге в некоторых районах сегодня утром наблюдались перебои со светом в многоквартирных домах. Дополнительные зимние каникулы необходимо ввести для учащихся школ с 1 по 4 классы. С инициативой выступили в Общественной палате. Сейчас дополнительная неделя отдыха в феврале предусмотрена только для первоклассников. Ранее в Министерстве просвещения заявили, что в российских школах осенние, зимние и весенние каникулы должны составлять не менее 9 дней, чтобы дети могли полноценно восстановиться. При системе обучения по четвертям для учащихся 1-х и 11-х классов школам рекомендовали планировать осенние каникулы с 26 октября по 3 ноября, зимние с 31 декабря по 10 января, а весенние с 27 марта по 4 апреля. На Среднем Урале стартовал второй этап записи в первый класс. Заявление можно подать до 5 сентября через госуслуги. Место прописки ребенка не играет роли, ключевым остается только наличие свободных мест в выбранном учебном заведении. В новом учебном году за парты впервые сядут порядка 41 тысячи первоклассников, почти половина из них будет учиться в Екатеринбурге. Визовые центры Кипра возобновили работу в России. Также заявки можно подать в центрах BLS International в Минске и Ташкенте, сообщили ТАСС в Ассоциации туроператоров. В России прием документов доступен в 7 городах, в том числе в Екатеринбурге, строго по предварительной записи. Для взрослых визовый сбор составит 90 евро. Один из лучших игроков NBA подписал многолетний контракт с Сан-Антонио. Французский центровой Виктор Вимбаньяма будет выступать за клуб в ближайшие 5 лет и получит за это $250 миллиардов. У француза будет самая большая зарплата в истории Сан-Антонио. ESPN также отмечает, что Вимбаньяма мог получить больше $300 миллионов, но согласился на меньшую сумму, чтобы у Сан-Антонио была большая гибкость в подписании контрактов с другими игроками. В прошедшем сезоне Вимбаньяма вместе с Сан-Антонио дошел до финала плей-офф NBA, где команда уступила Нью-Йорк Никс. Доллар на сегодня 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей и 67 копеек.
4: Информация на правах рекламы. Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
5: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
4: Только в июле скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декорация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Екатеринбург.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Автобан Черри Плюс». Официальный дилер «Теннет» на Березовском тракте 11А. Завтра, в воскресенье, 12 июля, в лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями погода. Днем возможен небольшой дождь. Ветер северный, северо-западный, слабый. Температура воздуха ночью плюс 18-20. Завтра днем плюс 24-26 градусов.
1: «Пилот FM».
7: Реклама. Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
8: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
7: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
8: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.

0: Казовский, приезжайте.
1: Акция до 31 июля.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
3: Информация на правах рекламы.
4: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке.
5: Гибрид года. Exlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Exlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан на Металлургов 67.
6: Акция действует с 1 по 31 июля этого года. Подробно «Автобан Запад Премиум».
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Внимание! Отличная новость! Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Уникум. 30 лет в Екатеринбурге. Расточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
1: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
2: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
1: И квартира в орбите.
2: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
1: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
3: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Турбо! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
5: Алло, кто это?
6: Это ты, из будущего.
5: Круто. И где мы сейчас?
6: Где-где? Там, где купили апартаменты.
5: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение?
6: Еще бы. Сам скоро оценишь.
7: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: День рождения у нас, а подарки все для вас. Приглашаем на фестиваль мастеров «Иван да Мария». Ручная работа, фермерские продукты, мастер-классы. Вход свободный. С 8 по 12 июля. Горького 4А. Создай свое летнее настроение. 0+.
9: Четверть века под открытым небом.
10: Юбилейный open-air года.

0: адрес светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 169-565-81-15-330.
2: Актуальная профессия всегда поможет быть в топе. Так будьте с университетом ТОП. Высшее образование по направлениям дизайн и прикладная информатика. Практика в IT-компаниях с первого курса и диплом государственного образца. Стоимость 312 рублей в месяц. Подробности в университете ТОП на Фурманова 57. Запишитесь на экскурсию по IT-кампусу на topituniversity.ru или по телефону 317-22-90. 317-22-90.
3: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В июле специальное предложение. Беспроцентная рассрочка на 2 года с удобными платежами. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца июля этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: В «Монетке» вкусно и выгодно. Кофе «Суаре» 95 граммов. 349 рублей 99 копеек. Акция действует с 6 по 12 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
5: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? Cherry Tenet июль отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых Cherry Tenet дарим защиту 360. Это каска, 3 ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки и весь месяц праздничной выгоды до 740 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. Cherry Tenet июль. Металлургов 65.
6: АОГСК «Югория». Акция до конца июля этого года.
7: Дневной драйв на радиопилот.

0: так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
1: Отправляемся в морской круиз.
2: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
0: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
2: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум-екб.ру 0+.
3: Кружка с квасом.
4: С кефиром вообще-то.
5: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
6: ТРК «Глобус». У нас так принято.
5: Щербакова 4. 0+.
7: Маршрут перестроен в двор мечты. Утренняя йога, запах сирени, полуденный сон в гамаке и вечерние посиделки в беседке. Траектория – квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: «Картстарт». Здесь скорость погружает в праздник. Здесь праздник обретает драйв.
9: Единственный электрокартинг на Урале «Картстарт». Крытая трасса всего в 5 минутах от центра города.
8: Думаешь, где отдохнуть с друзьями, провести корпоратив? Не думай. Приезжай в «Картстарт».
9: Героев России 2 рядом с ЖД вокзалом. Сайт kart-off.ru.
10: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
11: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
10: Ни за что, я все решу, уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
11: Правда?
12: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
13: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. «Lucky Motors Хавейл Сити». За 2025 год мы признаны лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors Хавейл Сити. Сделаем отличное предложение каждому. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
15: Lucky Motors.
16: По результатам рейтинга дилеров Хавейл Сити за 2025 год в Уральском федеральном округе по данным ООО Great Wall Motor Rus.
17: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
18: Академия сантехники.
17: Смесители.
18: Академия сантехники.
17: Водонагреватель.
18: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
19: Встречайте новый строительный магазин «СОМ». Только 25 июля реальные скидки до 50%. Унитаз «Компакт» всего 3990 рублей. Ламинат 199 рублей за штуку. А еще вас ждут подарки и бонусы на все. Магазин «СОМ». Все для ремонта и дома. Среднеуральск. Восточная 2В. Акция действует 25 июля. Подробности у продавцов в магазине. ИП «Рыгин Константин Дмитриевич». ОГРН ИП 304-662-533-101. 2026 год.
0: Солнце детских улыбок. Море восторгов. И всплеск отличного настроения.
2: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
0: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
2: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «КБ Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.
2: Выбрать район готово. Выбрать квартиру с ремонтом – готово. А вот кухня…
14: тоже готово. В ЖК «СКМ Ривер» до 1 августа готовая кухня с техникой идет в подарок при покупке квартиры.
2: Отлично! Еще и сэкономим время. «СКМ Ривер». Квартиры с ремонтом и кухней в подарок.
1: ЖК «СКМ Ривер». Застройщик ОАЭ за «СКМ Ривер Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. До 1 августа при покупке квартиры с перечнем акции, кухонный гарнитур с техникой в подарок. Описание условий акции на scn.ru. Не оферта. Действительно при наличии квартиры.
16: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
0: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Звоните 228-2626. Lucky Motors.
1: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Бествей диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
4: Шедевр.
3: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
4: До конца месяца. Скидка до 15% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
3: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамир.
4: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
5: Скидка действует до 31 июля 2026 года.
6: Слышишь, товарищ, не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
7: Внимание! Говорит «Лада Восток» в Березовском. Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую «Ладу» с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. «Лада Восток». Официальный дилер «Лада» в Березовском.
8: Березовский! Так рядом же! Поехали!
7: «Лада Восток». Березовский, кольцевая 4. Автомобильная столица Урала.
9: Кредитор ПАО «Тыбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
10: Турбо-картинг!

0: Картинг Холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо Картинг Холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru. Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
1: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
2: Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
3: НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума, без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.
4: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в доплати тут, переделай там, компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в Лос Маркет. 20 лет опыта и гарантий. Вот чему я доверяю.
5: Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
6: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
7: Дневной драйв на радио пилот.

0: 104.4 FM. Радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за компанию, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска – ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Хавейл Про» на эскадронной 41. Район Вторчермет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Здравствуйте. На Среднем Урале ливень размыл дорожное покрытие в Талицком и Пышминском районах. Там ограничили движение. В Талицком на 196-м километре Тюменского тракта затопила часть дороги. Машины едут по одной полосе в каждом направлении. В Пышминском районе полностью перекрыта проезжая часть в деревне Катарач вблизи плотины, а также вблизи села Печоркино и деревни Пульниково. Ограничения введены на неопределенный срок до понижения уровня воды в реке. Серьезная пробка также на Серовском тракте. На подъезде к Таватую водители разворачивают. Тех, кто едет до Нижнего Тагила и Невьянска, не пропускают инспекторы ГИБДД. Движение перекрыто, трасса затоплена. Свердловские синоптики тем временем предупредили о приближении к региону очередного атмосферного фронта. Он достигнет территории Среднего Урала в понедельник. Сначала сильные дожди ожидаются на юго-западе региона, а затем распространятся на большинство районов. С воскресенья 12 июля по вторник 14 синоптики прогнозируют дожди, ливни, грозы с крупным градом и шквалистым усилением ветра до 25 метров в секунду. В ночные утренние часы туманы. Спасатели рекомендуют воздержаться от дальних поездок. Вдоль реконструируемой улицы Ванера высадят яблони. Сейчас работы ведутся на участке от проспекта Ленина до улицы Малышева. Подрядчик установит вазоны и клумбы, где высадят более 1500 растений 15 видов, в том числе и сибирскую яблоню. Общая площадь озеленения составит около 200 квадратных метров. Ранее в мэрии поясняли, что высадить деревья в открытый грунт не получится из-за большого количества инженерных коммуникаций, проходящих под улицей. Первый этап реконструкции Ванера планируют завершить к сентябрю, когда в городе пройдет международный фестиваль молодежи. Минпросвещение разработало рекомендации по использованию смартфонов детьми. До 2-3 лет следует максимально ограничить гаджеты, заменив их на подвижные игры, творчество и семейное общение. Для детей от 3 до 7 лет рекомендуемое время использования гаджетов не должно превышать часа в день. С 7-11 лет – 1,5 часов и 2 часов в день для подростков. Определилась первая полуфинальная пара чемпионата мира по футболу. Сборная Испании, обыгравшая Бельгию в четвертьфинале со счетом 2-1, встретится с Францией, которая ранее прошла Марокко. Между тем, предстоящей ночью в четвертьфинале сыграют Норвегия и Англия, а в 6 утра по уральскому времени начнется матч Аргентина-Швейцария. Полуфиналы запланированы на 14 и 15 июля, а финал Мундиаля состоится 19 числа. Доллар на сегодня 76 рублей 66 копеек. Евро 87 рублей и 67 копеек.
4: Информация на правах рекламы.

0: Эскадронный 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Климат-контроль. Спонсор прогноза погоды на радиопилот ООО «Римэкс Моторс». Субару Центр Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Завтра в воскресенье 12 июля. В лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями. Погода днем. Возможен небольшой дождь. Ветер северный, северо-западный, слабый. Температура воздуха ночью плюс 18-20. Завтра днем плюс 24-26 градусов.
2: Пилот FM.
3: Реклама.
4: Субару – автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Субару Центр Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Субару? Выбирай Субару Центр Екатеринбург Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
5: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
6: Информация на правах рекламы.
7: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
8: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 3 часа дня. Здравствуйте.
1: Бонжор. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коннечива.
4: Саламат сима.
5: Бонжур.
6: Привет,
7: Хан.
8: Привет,
7: салют.
9: Привет.
7: Радио.
0: 104,4 FM.
10: Дневной драйв на радиопилот.

0: Реклама.
1: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? Cherry Tenet Июль отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых Cherry Tenet дарим защиту 360. Это каска, 3 ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки и весь месяц праздничные выгоды до 740 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. Cherry Tenet Июль, Металлургов 65, Алгайская, Югория. Акция до конца июля этого года.
2: Четверть века под открытым небом.
3: Юбилейный Open Air года.
2: Карнавал.

0: www.mechanicafest.ru
1: 17+.
2: ИП Носиков Иван Павлович. ОГРНИП 323-784-700-130-516.
3: Люксиум. Омнитекс. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
4: Организатор акции ЗАО «Аксомобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
5: В Монетке вкусно и выгодно. Колбаски Деликайзер. 179 рублей 99 копеек. Акция действует с 6 по 13 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
6: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в «доплати тут, переделай там», компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в Loss Market. 20 лет опыта и гарантии. Вот чему я доверяю.
7: Loss Market. Телефон в Екатеринбурге 328 25 00.

0: связь.
1: Светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Хасановской 2. Звоните 239-50-40.
2: О, светодиод. УГРН-116-965-81-15-330.
3: Саня, ты вообще понимаешь, что в этом году катапульте 20 лет?
4: Я сам в ужасе от того, что уже 20 лет подряд каждый день просыпаюсь в 5 утра.
3: А мы в честь юбилея катапульты набрали подарков.
5: И весь июль мы будем разыгрывать их в эфире.
6: Бассейн, велосипед, батут и мангальную зону.
4: Подробности на pilotfm.ru и в группе пилота ВКонтакте.
7: Катапульта.
8: Утреннее шоу на Радио Пилот.
9: Партнер проекта ООО ТК Докер.
10: Михалыч, Иваныч, Сергеич, Борисыч. В общем, все рекомендуют. Торговый комплекс «Докер» для тех, кто строит и ремонтирует профессионально. Исключительный выбор строительных и отделочных материалов. Бахчеванджи 2Б. Подробности на docker.ru.
11: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
13: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
14: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
15: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Реклама.
1: Выбрать район – готово. Выбрать квартиру с ремонтом – готово. А вот кухня...
2: тоже готово. В ЖК «СКМ Ривер» до 1 августа готовая кухня с техникой идет в подарок при покупке квартиры.
1: Отлично! Еще и сэкономим время. «СКМ Ривер». Квартиры с ремонтом и кухней в подарок.
3: ЖК «СКМ Ривер». Застройщик ОСЗ «СКМ Ривер Парк». Проектная декларация на сайте nas.com.rf. До 1 августа при покупке квартиры с перечнем по акции кухонный гарнитур с техникой в подарок. Описание условий акции на sn.ru. Не оферта. Действительно при наличии квартир.
4: Кружка с квасом.
5: С кефиром вообще-то.
6: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
7: Это «Глобус». У нас так принято.
6: Щербакова 4. 0+.
8: Алло, кто это?
9: Это ты из будущего.
8: Круто. И где мы сейчас?
9: Где-где? Там, где купили апартаменты.
8: Wellness-панорама? Фантастика! Выходит, это было верное решение?
9: Еще бы! Сам скоро оценишь.
10: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее.
3: Проектная декларация на сайте nas.com.rf.
11: Умник, МЧС.

0: Нолли Тенет по закупочной цене в наличии. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО Нолли доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33. Акция до конца июля текущего года.
1: Керм Гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
2: Шедевр.
1: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
2: До конца месяца. Скидка до 15% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
1: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
2: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
3: Скидка действует до 31 июля 2026 года.
4: Ого! А что это у вас тут происходит?
5: Мы построили катапульту.
6: Но она не работает.
5: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
6: Поможешь?
4: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
6: Да! Ура!
7: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
8: Она на горках.
7: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
9: Уральский кофейный фестиваль.
10: Кофейные чемпионаты, лекции, маркет, гастроулица, выставка и дегустации.
9: 25 и 26 июля. На Плотинке. Горького 4А.
11: 0+.
12: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
13: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
12: И квартира в орбите.
14: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостинными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
12: Звоните 343-0026. «Орбита». Притяжение дома.
15: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
16: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
17: В дилерском центре «Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
16: А свою машину я смогу сдать?
17: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
16: А колеса в подарок дадут?
17: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
16: Где купить Хавейл Джолион?
17: В дилерских центрах Хавейл «Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
18: Дневной драйв на радиопилот.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Но бизнес может быть разным. Очень поучительная история тут произошла. Значит, мужчина проинвестировал зачем-то ягодный проект проститутки и потерял деньги.
2: Ягодный проект?
3: Да. Вот слушайте, вот история. Вообще, как такое может быть? Она, конечно, девчонка подкованная. Значит, чувак решил скрасить одиночество, вызвал девушку.
2: Живица.
3: Во время встречи она смогла выстроить с ним такую коммуникацию, что он, у них не просто состоялся акт любви, так сказать, интим, но он еще и согласился вложиться в выращивание земляники. Понимаете, у нее там какие-то плантации.
4: В ее огороде?
3: В общем, она пообещала ему большую прибыль, получила первые 200 тысяч, он так и проинвестировал. Вот. Но потом он еще несколько раз вкладывался в ее бизнес. В итоге он
2: вкладывался в нее и вкладывался в
4: бизнес. В итоге ни земляники, ни денег.
3: Миллион рублей почти что потратил на нее. Но так он не увидел ни ягодок, ни цветочков, ни прибыли. Ну, собственно,
4: и сама ягодка куда-то.
3: Поэтому пошел в полицию.
2: Мне интересно.
3: Наивный дурачок.
2: Это как было? Это как это? Нашел тепличку, хочу.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
5: Информация на правах рекламы.
6: Слышишь, товарищ, не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
7: Внимание! Говорит «Лада Восток» в Березовском. Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую «Ладу» с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. «Лада Восток» – официальный дилер «Лада» в Березовском.
8: Березовский! Так рядом же! Поехали!
7: «Лада Восток» – Березовский, кольцевая 4. Автомобильная столица Урала.
9: Кредитор по «АвтоБанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
10: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ-66-016-81.
11: Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Pilot FM.
1: Реклама.
2: Subaru. Автомобиль, который выбирают головой, влюбляются всем сердцем.

0: курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов. Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-7065.
1: Актуальная профессия всегда поможет быть в топе. Так будьте с университетом ТОП. Высшее образование по направлениям дизайн и прикладная информатика. Практика в IT-компаниях с первого курса и диплом государственного образца. Стоимость 312 рублей в месяц. Подробности в университете ТОП на Фурманова 57. Запишитесь на экскурсию по IT-кампусу на topituniversity.ru или по телефону 317-22-90. 317-22-90.
2: Тепло ли тебе денется?
3: Душно мне, батюшка. Кондиционер бы наладить в твоем железном коне. Лето уж скоро.
2: Да, стало быть, пора в «Прайм-сервис».
0: Пора готовиться к лету с автотехцентром Prime Service. Диагностика и заправка кондиционеров с гарантией. Профессиональное оборудование, тщательная проверка герметичности с помощью ультрафиолета и фиксированная цена. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
4: Внимание, отличная новость. Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
5: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Екатеринбург, внимание! 11 лет фестивалю мастеров Иван да Марья. Главная ярмарка ручных изделий из керамики, кожи, дерева и текстиля. Ремесленные продукты, мастер-классы. Ждем на Горького 4А с 8 по 12 июля. Не пропусти. 0+.

0: на умельцев 2. Lucky Motors, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Радио Пилот 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Здравствуйте. За минувшие сутки в Свердловской области местами выпало от 1 до 1,5 месячных норм осадков. Это данные Уральского гидрометцентра. Обильные дожди привели к серьезным последствиям. Оказались затоплены несколько дорог, включая трассу Екатеринбург-Нижний Тагил. В одном из районов смыло мост, а без электроснабжения остались 25 населенных пунктов. Сейчас зона осадков смещается на север, ожидается кратковременная передышка от дождей. Однако уже в понедельник погодные условия вновь осложнятся. К региону подойдет новый атмосферный фронт, который вызовет усиление дождей. Водители сегодня с трудом добираются до Невьянска. На Серовском тракте из-за подтопления образовался многокилометровый затор. Сотрудники госавтоинспекции пропускают только тех, кто едет до Таватуя. Следующих до Невьянска и Тагила разворачивают, им приходится искать объездные пути. Например, чтобы попасть в Невьянск, сотрудники госавтоинспекции направляют автомобили через дорогу обход Верхней Пышмы с проездом через поселок Балты. Два университета Екатеринбурга вошли в топ-20 вузов России по зарплатам выпускников-юристов. Рейтинг публикует агентство РИА. МГИМО занял первое место. Медианная зарплата выпускников-юристов этого вуза составляет 230 тысяч в месяц. На втором месте оказался МГУ с показателем 200 тысяч. Уральский юридический университет имени Яковлева расположился на 12 месте. Средняя заработная плата выпускников за год выросла на 15% до 115 тысяч в месяц. Уральский юридический институт МВД занимает 15 место. Медианная зарплата его выпускников, занятых в правовой сфере, составила 107 тысяч в месяц. В топ-20 вошли вузы, бывшие студенты которых востребованы в сфере корпоративного юридического консалтинга, судебной системы, прокуратуры, адвокатуры и международного права. В России подешевел черный чай. Цены за год снизились на четверть. Об этом газете «Ру» рассказал создатель индекса «Мишек» Александр Абрамов. Ранее аналитики зафиксировали падение розничных продаж черного чая. Люди меняют привычки. Растет интерес к альтернативным вариантам. Из-за этого на рынке образовался избыток предложения по классическим позициям. И продавцы стали активнее снижать цены, чтобы распродать запасы. Итальянец Янек Синнер и представляющий Германию Александр Зверев встретятся в финале Уимблдона. В полуфинальном матче третья ракетка мира Зверев победил британца Артура Ферри, занимающего 114 место. Позже лидер мирового рейтинга Синнер победил серба Новака Джоковича в трех сетах с одинаковым счетом 6-4. Для 29-летнего Зверева это будет первый финал Уимблдона в карьере. 24-летний Синнер является действующим победителем турнира. Доллар на сегодня 76 рублей 66 копеек. Евро 87 рублей и 67 копеек.
4: Информация на правах рекламы.
5: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
6: Только в июле. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
5: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
6: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
7: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Автобан Черри Плюс». Официальный дилер «Теннет» на Березовском тракте 11А. Завтра в воскресенье 12 июля в лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями погода. Днем возможен небольшой дождь. Ветер северный, северо-западный, слабый. Температура воздуха ночью плюс 18-20. Завтра днем плюс 24-26 градусов.
1: «Пилот FM».
8: Реклама. Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
9: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
8: Черри, LG, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
9: О, и

0: Казовский, приезжайте.
1: Акция до 31 июля.
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
2: Информация на правах рекламы.
3: О, только не китаец. Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix ETE. Производство в России. Более 5000 довольных владельцев. 469 лошадей. Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix ETE действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в Автобан на Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 31 июля этого года.
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 4 часа дня. Здравствуйте!
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Высший пилотаж.
3: Актуальный микс из ГРУ.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту.
1: Миша, возьми еще эти коробки.
2: Они уже не входят ко мне в машину.
3: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
4: Мы стекло у шкафа разбили.
1: Ну, Миша!
3: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные «Газели» и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
5: ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
6: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
7: Отправляемся в морской круиз.
8: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
6: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
8: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум-екб.ру
9: 0+.
10: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
11: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
12: Академия сантехники.
11: Смесители.
12: Академия сантехники.
11: Водонагреватель.
12: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
13: Ого! А что это у вас тут происходит?
14: Мы построили катапульту.
15: Но она не работает.
14: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
15: Поможешь?
13: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
15: Да! Ура!
16: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
17: Она на горках.
16: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ООО «КИТ Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Кружка с квасом.
3: С кефиром вообще-то.
4: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
5: Глобус. У нас так принято.
4: Щербакова 4. 0+.
6: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? А мода Джейку и Юль отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых Амода и Джейку дарим каска, 3ПО, антикор, защиту вашего авто и бак бензина в придачу. Весь месяц праздничной выгоды до 970 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. А мода Джейку и Юль, переулок Базовый, 38.
7: Алганская, Югория, акции до конца июля этого года.
8: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в доплати тут, переделай там, компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в Лос Маркет. 20 лет опыта и гарантий. Вот чему я доверяю.
9: Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
10: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
11: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60. Я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала, но шанс второй дорога не дает. Остановись. Когда устал ты, не ускоряй прекрасной жизни ход.
12: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
13: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших! «Lucky Motors Хавейл Сити». За 2025 год мы признаны лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. «Lucky Motors Хавейл Сити». Сделаем отличное предложение каждому! Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
1: Lucky Motors.
14: По результатам рейтинга дилеров Хавейл Сити за 2025 год в Уральском федеральном округе по данным ООО Great Wall Motor Rus.

0: Эскадронный 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Помогите! Тону!
2: Держись!
1: Я подгребаю! Хватайся за весло!
3: Спасибо, дружище!
4: Тоните в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
5: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Слышишь, товарищ? Не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
7: Внимание! Говорит «Лада Восток» в Березовском. Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую «Ладу» с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. «Лада Восток». Официальный дилер «Лада» в Березовском.
8: Березовский! Так рядом же! Поехали!
7: «Лада Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала.
9: Кредитор по «Алтыбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.

0: Travel на Умельцев 2. Lucky Motors, Lucky, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Маршрут перестроен в прогулочный сквер. Шезлонг в тени деревьев. Аромат гортензий, жужжание пчел и любимая книга. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
3: Высший пилотаж.
4: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
5: На радио «Пилот».

0: 103.3 FM. Радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за компанию, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска – ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Хавейл Про» на эскадронной 41. Район Вторчерме.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Здравствуйте. Авиакомпании корректируют график отправления самолетов из Екатеринбурга. Напомню, в пятницу вечером и в ночь на субботу из-за накрывшего регион грозового фронта в Кольцово массово задерживались рейсы. Несколько самолетов были направлены на запасные аэродромы. К этому часу в екатеринбургском авиаузде задерживается вылет не менее 12 рейсов и прибытие 15. Тюменский тракт перекрыли в обоих направлениях. Из-за сильных ливней и последовавшего паводка на 196-м километре трассы в районе Талицы размыло асфальт. Он провалился. Для объезда рекомендуется использовать съезд с Тюменского тракта на 140-м километре и, следуя через Ирбит, можно вернуться на автодорогу Р-351 на 205-м километре. Из-за подтопления дороги также перекрыто движение на Серовском тракте. Пострадали от ливней Талицкий и Пышминский район. Ну а между тем на среднем Урале распогодилось, небо очистилось от облаков, однако ясная погода в сочетании с высокой влажностью после ливней усиливает ощущение духоты на улице. Медики рекомендуют пить больше воды. Между тем передышка от обильных дождей продлится ненадолго. Уже в понедельник к региону подойдет новый атмосферный фронт. Жителей предупредили о грозящих дождевых паводках. В Екатеринбурге стартовал второй этап приема заявлений для зачисления детей в первый класс. Родители могут подать документы через госуслуги до 5 сентября, независимо от места регистрации ребенка. Главное условие – наличие в школе свободных мест. В новом учебном году за парты впервые сядут порядка 41 тысячи первоклассников. Почти половина из них будет учиться в Екатеринбурге. Специалисты советуют не затягивать с подачей заявлений. Раннее оформление повышает шансы попасть в желаемую школу. Российским первоклассникам официально отменили домашние задания. Эти изменения призваны снизить нагрузку малышей и помочь им адаптироваться к учебному процессу. В Минпросвещение также анонсировали и другие нововведения. В школьную программу по информатике включат вопросы, связанные с искусственным интеллектом. Кроме того, на трудах будут изучать темы, касающиеся использования беспилотных летательных аппаратов. «Лада Приора» и «Тойота Королла» вошли в список самых популярных подержанных авто в России. Итоги первого полугодия привел портал «Дром». «Приора» показала рост продаж на 5%, «Королла» на 13%. Среди автомобилей всех годов выпуска лидирует «Приора» 2008-го, а среди иномарок «Порт Фокус» 2008-го. Региональные предпочтения заметно различаются. На Дальнем Востоке традиционно выбирают «Хонду Фит». В Сибири лидирует «Тойота Королла», а в южных районах и на Урале первые места занимают «Лада Гранта» и «Лада Приора». Доллар на сегодня 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей и 67 копеек.
4: Информация на правах рекламы.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Климат-контроль. Спонсор прогноза погоды на радиопилот ООО «Римэкс Моторс». Субару Центр Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Завтра воскресенье 12 июля. В лучшем на свете городе ожидается облачное с прояснениями. Погода днем. Возможен небольшой дождь. Ветер северный, северо-западный, слабый. Температура воздуха ночью плюс 18-20. Завтра днем плюс 24-26 градусов.
2: Пилот FM.
3: Реклама.
4: Subaru – автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
5: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
6: Информация на правах рекламы.
7: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
8: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
5: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 5 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.

0: мама.
1: Милый, хочу машину и хочу в отпуск.
2: Дорогая, едем на тест-драйв в Регинас.
3: Акция от дилерского центра Регинас на Высоцкого 3 и Гурзуфской 63. Пройди тест-драйв в июле этого года на автомобиле Хавейл, Чанган или Танк и получи скидку 15% в термальный комплекс Юга. Подробности в отделе продаж. Акция до конца июля этого года. Позволь себе Юга с Регинас.
4: Актуальная профессия всегда поможет быть в топе. Так будьте с университетом ТОП. Высшее образование по направлениям дизайн и прикладная информатика. Практика в IT-компаниях с первого курса и диплом государственного образца. Стоимость 312 рублей в месяц. Подробности в университете ТОП на Фурманова 57. Запишитесь на экскурсию по IT-кампусу на topituniversity.ru или по телефону 317-22-90. 317-22-90.
5: Думаете, где купить Хавейл в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. Lucky Motors Хавейл Сити. За 2025 год мы признаны лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors Хавейл Сити. Сделаем отличное предложение каждому. Lucky Motors. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
6: Lucky Motors.
7: По результатам рейтинга дилеров Хавейл Сити за 2025 год в Уральском федеральном округе по данным ООО Great Wall Motor Rus.

0: Реклама.
1: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
2: Ай, Саня, ты вообще понимаешь, что в этом году... катапульте 20 лет.
3: Я сам в ужасе от того, что уже 20 лет подряд каждый день просыпаюсь в 5 утра.
2: А мы в честь юбилея катапульты набрали подарков.
4: И весь июль мы будем разыгрывать их в эфире.
5: Бассейн, велосипед, батут и мангальную зону.
3: Подробности на pilotfm.ru и в группе пилота ВКонтакте.
6: Катапульта.
7: Утреннее шоу на Радио Пилот.
8: Партнер проекта ООО ТК «Докер».
9: Строим новое.
10: Ремонтируем любимое.
9: Покупаем «Докер». Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванджи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
11: Маршрут перестроен в сосновый лесопарк. Хруст иголок под ногами, воздух полной грудью, беличий хвост, промелькнувший среди ветвей, и тишина. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: Пилота FM.
1: Реклама.
2: Слышишь, товарищ, не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
3: Внимание! Говорит Лада Восток в Березовском. Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую Ладу с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. Лада Восток. Официальный дилер Лада в Березовском.
4: Березовский! Так рядом же! Поехали!
3: Лада Восток. Березовский, кольцевая 4. Автомобильная столица Урала.
5: Кредитор по ТБанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
6: Ого! А что это у вас тут происходит?
7: Мы построили катапульту.
8: Но она не работает.
7: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
8: Поможешь?
6: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
8: Да! Ура!
9: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
8: Она на горках.
9: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807-0+.

0: Эскадронный 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Здравствуйте. Новые правила определения расходов на ремонт по ОСАГО вступают в силу сегодня. Порядок был утвержден Центробанком. При расчете средней стоимости запчастей больше не будут учитывать аналоги, если они дешевле оригинала более чем на 70%. Также стоимость расходных материалов будут определять без учета скидок. Страховщики начнут полностью включать в стоимость ремонта расходы на детали одноразового использования, уплотнители, наклейки и так далее. В результате выплаты по ОСАГО в среднем вырастут на 10%, а по некоторым запчастям – до 40%. На Среднем Урале распогодилось, небо очистилось от облаков, однако высокая влажность усиливает ощущение духоты на улице. Медики рекомендуют пить больше воды. Меж тем, передышка от обильных дождей продлится недолго. Уже в понедельник к региону подойдет новый атмосферный фронт. Жители предупредили о грозящих дождевых паводках. Напомню, за минувшие сутки в Свердловской области местами выпало от 1 до 1,5 месячных норм осадков. Обильные дожди привели к серьезным последствиям. Оказались затоплены несколько дорог, включая трассу Екатеринбург-Нижний Тагил. Тюменский тракт перекрыт в обоих направлениях. На 196-м километре трассы в районе Талицы размыло асфальт. Он провалился по всей ширине дороги. Без электроснабжения остались 25 населенных пунктов. Как сообщили в компании Россети Урал, основными причинами отключений стали падение деревьев на провода, а также прямые удары молний, которые повредили оборудование. Пациентам стоматологов будут в обязательном порядке давать обезболивающие. С предложением выступил Минздрав. Инициатива распространяется на все манипуляции в стоматологии, которые могут вызывать болевые ощущения. В сетевых супермаркетах Екатеринбурга подешевели арбузы почти в два раза. В магазинах «Верный», «Магнит», «Пятерочка» стоимость этой ягоды сейчас составляет около 50 рублей за килограмм, тогда как еще две недели назад килограмм стоил 90-100 рублей. Тренд на сезонное снижение цен актуален для всех ягод. Так, цена на черешню снизилась на треть до 400 рублей. При этом стоимость дыни остается стабильной. Цены стартуют от 120 рублей за килограмм. Российским триатлонистам вернули право выступать на турнирах Ironman. Правда, в нейтральном статусе. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации триатлона России. Ironman – это самая престижная и сложная серия соревнований по триатлону на длинную дистанцию, проводимая Всемирной корпорацией триатлона. Каждая гонка серии состоит из трех этапов. Заплыва на 4 километра, заезда на велосипеде по шоссе на 180 километров и марафонского забега на 42 километра. Доллар на сегодня 76 рублей 66 копеек. Евро 87 рублей и 67 копеек.
4: Информация на правах рекламы. Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
5: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
4: Только в июле скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Проектная декорация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Екатеринбург.
7: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Автобан Черри Плюс». Официальный дилер «Теннет» на Березовском тракте 11А. Завтра в воскресенье 12 июля. В лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями погода. Днем возможен небольшой дождь. Ветер северный, северо-западный, слабый. Температура воздуха ночью плюс 18-20. Завтра днем плюс 24-26 градусов.
8: «Пилот FM».
9: Реклама. Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
10: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
9: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
10: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.
9: Быстро.

0: Березовский. Приезжайте.
1: Акция до 31 июля.
0: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
2: Информация на правах рекламы.
3: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке.
4: Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан на Металлургов 67.
5: А цели действует с 1 по 31 июля этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 6 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коначива.
7: Саламатсва.
8: Бонжур.
9: Привет,
10: салют. Привет.
11: Радио. 104,1 FM.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
3: Академия сантехники.
2: Смесители.
3: Академия сантехники.
2: Водонагреватель.
3: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
4: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
5: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное. Обыденность на мечту. И сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
6: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
7: Пилот.
8: Слушайте, радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Слышишь, товарищ, не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
2: Внимание! Говорит «Лада Восток» в Березовском. Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую «Ладу» с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. «Лада Восток» – официальный дилер «Лада» в Березовском.
3: Березовский! Так рядом же! Поехали!
2: «Лада Восток», Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала.
4: Кредитор ПАО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
5: Саня, ты вообще понимаешь, что в этом году катапульте 20 лет?
3: Я сам в ужасе от того, что уже 20 лет подряд каждый день просыпаюсь в 5 утра.
5: А мы в честь юбилея катапульты набрали подарков.
6: И весь июль мы будем разыгрывать их в эфире.
7: Бассейн, велосипед, батут и мангальную зону.
3: Подробности на pilotfm.ru и в группе «Пилота ВКонтакте».
8: Катапульта.
9: Утреннее шоу на Радио Пилот.
10: Партнер проекта ООО «ТК Докер».
11: Михалыч, Иваныч, Сергеич, Борисыч. В общем, все рекомендуют. Торговый комплекс «Докер» для тех, кто строит и ремонтирует профессионально. Исключительный выбор строительных и отделочных материалов. Бахчеванджи 2Б. Подробности на docker.ru.
12: Ого! А что это у вас тут происходит?
13: Мы построили катапульту.
14: Но она не работает.
13: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
14: Поможешь?
12: Ну что ж, помогу.
15: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
14: Да!
16: Летние каникулы в аквапарке «Лимпопо». Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. «Лимпопо». Радость не за горами.
14: Она на горках.
16: Екатеринбург, Щербакова, 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ООО «КИТ Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.

0: Дели. Переезд был, все вещи вошли.
1: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
2: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении.
3: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
4: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. «Lucky Motors Хавейл Сити». За 2025 год мы признаны лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. «Lucky Motors Хавейл Сити». Сделаем отличное предложение каждому. Lucky Motors, Lucky, Lucky Motors. Ваш надежный дилер на Умельцев 2. Lucky
5: Motors. По результатам рейтинга дилеров Хавейл Сити за 2025 год в Уральском федеральном округе по данным ООО Great Wall Motor Rus.
6: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: 104.10 FM. Радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за компанию, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска – ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Хавейл Про» на эскадронной 41. Район Вторчермет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Здравствуйте. Новые правила определения расходов на ремонт по ОСАГО вступают в силу сегодня. Порядок был утвержден Центробанком. При расчете средней стоимости запчастей больше не будут учитывать аналоги, если они дешевле оригинала более чем на 70%. Также стоимость расходных материалов будут определять без учета скидок. Страховщики начнут полностью включать в стоимость ремонта расходы на детали одноразового использования, уплотнители, наклейки и так далее. В результате выплаты по ОСАГО в среднем вырастут на 10%, а по некоторым запчастям до 40%. На Среднем Урале распогодилось. Небо очистилось от облаков, однако высокая влажность усиливает ощущение духоты на улице. Медики рекомендуют пить больше воды. Меж тем, передышка от обильных дождей продлится недолго. Уже в понедельник к региону подойдет новый атмосферный фронт. Жители предупредили о грозящих дождевых паводках. Напомню, за минувшие сутки в Свердловской области местами выпало от 1 до 1,5 месячных норм осадков. Обильные дожди привели к серьезным последствиям. Оказались затоплены несколько дорог, включая трассу Екатеринбург-Нижний Тагил. Тюменский тракт перекрыт в обоих направлениях. На 196-м километре трассы в районе Талицы размыло асфальт. Он провалился по всей ширине дороги. Без электроснабжения остались 25 населенных пунктов. Как сообщили в компании «Россети Урал», основными причинами отключений стали падение деревьев на провода, а также прямые удары молний, которые повредили оборудование. Пациентам стоматологов будут в обязательном порядке давать обезболивающие. С предложением выступил Минздрав. Инициатива распространяется на все манипуляции в стоматологии, которые могут вызывать болевые ощущения. В сетевых супермаркетах Екатеринбурга подешевели арбузы. Почти в два раза. В магазинах «Верный», «Магнит», «Пятерочка» стоимость этой ягоды сейчас составляет около 50 рублей за килограмм. Тогда как еще две недели назад килограмм стоил 90-100 рублей. Тренд на сезонное снижение цен актуален для всех ягод. Так, цена на черешню снизилась на треть до 400 рублей. При этом стоимость дыни остается стабильной. Цены стартуют от 120 рублей за килограмм. Российским триатлонистам вернули право выступать на турнирах Ironman. Правда, в нейтральном статусе. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации триатлона России. Ironman – это самая престижная и сложная серия соревнований по триатлону на длинную дистанцию, проводимая Всемирной корпорацией триатлона. Каждая гонка серии состоит из трех этапов. Заплыва на 4 километра, заезда на велосипеде по шоссе на 180 километров и марафонского забега на 42 километра. Доллар на сегодня 76 рублей 66 копеек. Евро 87 рублей и 67 копеек.
4: Информация на правах рекламы.

0: Эскадронный 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Климат-контроль. Спонсор прогноза погоды на радиопилот ООО Remax Motors. Субару Центр Екатеринбург Юг на Московской 214А. Завтра в воскресенье 12 июля. В лучшем на свете городе ожидается облачное с прояснениями. Погода днем. Возможен небольшой дождь. Ветер северный, северо-западный, слабый. Температура воздуха ночью плюс 18-20. Завтра днем плюс 24-26 градусов.
2: Пилот FM.
3: Реклама.
4: Субару – автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
5: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
6: Информация на правах рекламы.
7: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
8: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 7 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коннечива.
7: Саламатсва.
8: Бонжур.
9: Привет, Хан.
10: Привет, салют.
11: Привет.
0: Радио. Гелот. 104 FM.
12: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
13: Вы слушаете повтор программы «Техосмотр».
14: Гелот.

0: слушаете повтор программы «Техосмотр».
1: «Техосмотр» – автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
2: Итак, дорогие друзья, начинается субботний «Техосмотр», и мы в прямом эфире сегодня обсуждаем подержанных китайцев. Что там происходит с ними? Кто может поделиться опытом, информацией? Кто-то может быть своими опасениями? Вообще вы доверяете, не доверяете? Можно ли покупать их на вторичке, или они там совсем разваливаются? Какие проблемы могут быть с подержанным китайцем на вторичке? Почем? Много ли теряют? И так далее. Вот все эти вопросы хотелось бы сегодня обсудить по телефону 237-104. Вы в прямой эфире прямо сейчас можете дозвониться, своим мнением поделиться. Да, мы периодически обсуждаем в автомобильных рубриках вопросы продажи, перепродажи. Есть модели, которые ультрасовременные, продаются, мягко говоря, дешевле, чем покупаются, и потеря там составляет достаточно серьезно. А так ли это вот ненадежно? Кто у нас на связи? Алло.
3: Алло, доброе утро.
2: Да, доброе.
3: Меня зовут.
2: Привет.
3: Ну, я бы для себя китайцы, скажем так, разделил на две части, на две группы. Первая группа — это китайцы первого поколение, так сказать, типа Cherry Amulet, там Cherry Куку.
2: Лифан, Салана, да? Вот это все.
3: Да-да-да. Их я бы не рассматривал бы вообще, в принципе, никак. А вот вторая группа, это которая уже действительно современная, которая условно, ну, 1-2 года, в принципе, почему нет? То есть и китайцы, в принципе, сделали большой скачок вперед за вот это вот время, за этот промежуток от Cherry Куку до уже современных автомобилей, то в принципе, почему нет? Понятно, да, что они на вторичном рынке теряют довольно много после выезда с автосалона. Ну, как раз подешевле можно купить.
2: Слушай, а ты вот сейчас на китайце едешь вообще?
3: Я езжу на китайце, но я езжу на новом китайце, который брал салона.
2: Ага. А что за машина, если не секрет?
3: Атлас.
2: А, Атлас. Ну, то есть ты готов к тому, что на вторичке он потеряет процентов 25%?
3: Да? Угу. Что делать?
2: Ну, возможно, за это время он и подорожает ровно настолько же, но это только возможно. Поэтому не факт, что сильно потеряешь. Тут как бы надо смотреть еще по ситуации в экономике.
3: На самом деле, да. Получается, учитывая, что китайцы сейчас на новые автомобили делают там всякие разные хорошие кредитные предложения, то, мне кажется, покупка была довольно выгодной.
2: Понятненько. Ну что ж, мы тебя благодарим за твое мнение. Хорошего тебе пути. Следующий звонок принимаем. 237-104. Друзья, вы можете высказаться, поделиться и свое мнение обозначить по поводу того, вообще, можно ли брать китайцев со вторички, или там совсем все плохо. Опять же, да, если мы делим вот таким образом там сильно старые и более современные, то тут вопрос по проблемам. Есть ли какие-то вообще? Алло. Алло, да-да-да, привет.
4: Здравствуйте, Александр.
2: Вы в эфире, говорите.
4: Вот сейчас предыдущий...
2: Ой, потише приемник, давай ближе к микрофону. Что предыдущий?
4: Ну, отнес там это, первое поколение. Я вот езжу 13 лет, да, Chery M-Grand.
2: Оу! И...
4: В принципе, все устраивает. Единственный минус, который вот в этом автомобиле, это коробка передач. Два раза ремонтировал.
2: Ага. А там же обычные моторы, какие-то прям старые японские на платформе.
4: Да. ВТ 1.8 у меня.
2: Ага, ага. И мощность какая-то смешная.
4: В это время ничего не было. Пробег, конечно, не очень большой, но 130 тысяч.
2: Ну, слушай, хотя бы есть о чем поговорить. Металл как? Не развалилась ли машина?
4: Вот это поколение все в рыжиках, конечно, кузов оставляют желать лучшего, да.
2: Понятно. Ну что ж, благодарю тебя. Давай аккуратней там. Следующий звонок еще успеем принять. 237-104. Мы сегодня о подержанных китайцах говорим. Вообще, стоит ли поношенных брать? Каких стоит бояться, может быть? Какие есть проблемы актуальные сейчас? Алло. Алло, да-да-да, привет.
5: Привет. Александр, я вас слушаю с 2014 года.
2: Ох, кайф.
5: Я могу сказать, что самая хорошая машина – это ваговская группа.
2: Так.
5: Вот, и я ездил на Гольфе пятом, сейчас Суперб у меня третий.
2: Угу.
5: Вот, и как бы китайцы не рассматриваю, в принципе, для покупки.
2: Но я не про первичную. На вторичном рынке сталкивался с ними вообще?
5: С китайцами или с вагами?
2: Нет, с вагами-то и я сталкивался. Там тоже есть свои подколы. Про китайцев сегодня речь вообще. На вторичном рынке чего стоит бояться, как думаешь?
5: Я думаю, что бояться надо этих маленьких турбомоторов, которые с электродвигателями.
2: А, ты имеешь в виду последовательных гибридов?
5: Да, именно так.
2: А почему?
5: Ну, потому что у нас ремонт, наверное, не так сильно развит, как, в принципе, как по миру.
2: Ну, там больше вопросов, наверное, все-таки к современным вот этим батареям, системам программного обеспечения и так далее.
5: Именно так.
2: Электроники и тому подобных вещей. Да, я тут с тобой согласен, если уж прям делить китайцев, то есть же ультрасовременные, прям как новейшие смартфоны, выходящие модели, которые очень быстро устаревают. Вот прям моментально, то есть он в течение года-полутора устареет. И что с ним дальше делать? Он на рынке потеряет не 25, не 30%. Некоторые в два раза дешевеют, а то и в три. И вот тут нюансик есть, да. Готовы ли люди терять это бабло? Но зато какой гаджет у тебя в руках? Там есть по 1000 лошадей машины, которые едут просто бомбически. Да, может быть, это не так надолго, как хотелось бы, но есть же люди, которым хочется прямо здесь и сейчас, ты же понимаешь?
5: Я все прекрасно понимаю, но я владел в свое время BMW на M54 B30 мото. X3 у меня был. Блин, классная вообще машина, все. Но потом умерла.
2: И это дорого, да. Согласен. Спасибо
5: и
2: тебе.
5: Это было дорого.
2: Спасибо тебе,
5: Александр.
2: Давай, удачки. Благодарю за то, что слушаешь. Мы прервемся ненадолго, а потом после небольшого перерыва продолжим говорить про подержанных китайцев.
1: Техосмотр.
2: Спонсор программы «Техосмотр» ООО «Автомобильная столица Урала», «Автоцентр Восток», официальный дилер брендов «Ченган», «ГАК», «Амода», «Джейку», «Лада».

0: рекламу.
1: Слышишь, товарищ, не гни больше спину. По госпрограмме «Купи машину».
2: Внимание! Говорит «Лада Восток» в Березовском. Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую «Ладу» с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. «Лада Восток» – официальный дилер «Лада» в Березовском.
3: Березовский! Так рядом же! Поехали!
2: «Лада Восток» – Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала.
4: Кредитор по «АвтоБанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
5: Ого! А что это у вас тут происходит?
6: Мы построили катапульту.
7: Но она не работает.
6: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
7: Поможешь?
5: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
7: Да!
8: Летние каникулы в аквапарке «Лимпопо». Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. «Лимпопо». Радость не за горами.
7: Она на горках.
8: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.

0: на Умельцев 2. Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Техосмотр.

0: Вы слушаете повтор программы «Техосмотр».
1: «Техосмотр» – автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
2: Субботний «Техосмотр» продолжается в прямом эфире. Мы говорим сегодня о том, стоит ли рассматривать вообще подержанных китайцев, какие там проблемы, что они разваливаются или нет. На связи по телефону 237-104 у нас Олег. Олег, доброе утро.
3: Здравствуйте.
2: Делитесь.
3: Ну вот, в общем, что я хочу рассказать историю. Вот была гранта, решил обменять. Вот, вроде все хорошо, на автомате, все, вообще машина, блин, понравилась. Ну, начала гнить. Думаю, пока не поздно. Приехал в автосалон, хотел купить новую «Искру» на вариаторе. Ну, что-то посмотрел, все хорошо, на «Искру» не хватило денег. Там у них бэушная «Амода» стояла, седанчик,
2: так. Купил. Цепят этот, «Эска».
3: «Эска», седанчик, да, которая. Ну, вот, получается, на «Искру» не хватило денег, купил «Амоду». Ну, сейчас езжу, кайфую. Есть все, кожа, рожа, подогревы всех всего, мультимедиа, камеры.
2: А какой пробег?
3: С маленьким пробегом, соответственно, если БУ, я считаю, брать, то любая машина хорошая будет, если маленький пробег.
2: Слушай,
3: если уже большой пробег, 20 тысяч.
2: А сколько ты уже эксплуатируешь ее?
3: Ой, ну я ее где-то вот под Новый год купил, получается.
2: И никаких пока глюков, ничего такого не было?
3: Так, а какие, ну, за 20 тысяч она на гарантии получается, а никакие глюки могут быть.
2: Слушай, ну, тут еще вопрос. А ты не задумывался о том, почему ее на пробеге 20 тысяч человек вообще отправил?
3: Ну, это уже проблема этого человека, почему он отправил.
2: Не, ну, иногда же ты задумываешься, блин, ну, хорошая, ну, если ж корова, она же, наверное, нужна
3: там,
2: самому.
3: Там даже уже было два хозяина. Там уже было даже два хозяина.
2: Ничего себе.
3: И потом второй хозяин ее сдал в АМК, в автосалон.
2: Ну, в трейдинг.
3: Ну, да-да-да, в трейдинг, как бы, более дешевый, ну, там что-то по самому. Ну, скорее всего, второй перепродал ее. Вот, а
2: понятно.
3: Первый, скорее всего, здесь купил, может быть, в кредит или как, ну, это уж. Ну, я ее проверил по базам, как бы, по всем этим, по что не билось, ну,
2: понятно.
3: И все. А там нет, в принципе, с этими хозяевами же.
2: Понятно.
3: Там, где деньги чистить.
2: Ну, что ж.
3: Ну, что-то было хорошее.
2: Спасибо тебе, Олег, за то, что поделился. Удачи, надеюсь, машина будет радовать. Следующий звонок принимаем 237-104. Мы сегодня говорим на тему бэушных китайцев. Вообще, стоит ли чего-то там бояться, опасаться? Поэтому вы можете звонить в прямой эфир, за, против высказываться, надо ли вообще рассматривать такие варианты. Потому что, да, вот мы говорим, типа, они на вторичке теряют достаточно кругленькую сумму. Так это же наоборот получается, тогда можно купить более-менее современную машину со всеми опциональными вещами, которые нужны современному потребителю, но за меньшие деньги. Ну вот люди сегодня поднимали вопрос там последовательных гибридов, но если от них продают там, покупая более новые такие гаджеты, их продают намного дешевле, так может есть смысл рассмотреть или нет смысла, они там все разваливаются. Вот если кто-то хочет поделиться своим мнением, прямо сейчас набирайте наш номер, есть возможность попасть в эфир. А вообще, честно, вот это потеря денежных средств, мы ее обсуждали и по поводу там люксового сегмента европейских автомобилей, помнится, много лет назад, когда они тоже, выезжая из автосалона, и как только ты там в ПТСе появлялся как владелец, теряли очень круглую сумму. Ну и опять же, да, вот мы рассматриваем современные больше, мы обсуждаем китайские автомобили, есть же и категория транспорта, которая поездила уже 10 плюс лет, как бы вот там-то как дела обстоят? Так ли там все плохо, как говорят люди, или нет? Вот это мнение нам очень-очень важно. В общем, мы сейчас ненадолго прервемся, потом вернемся в студию. Оставайтесь с нами.
1: Техосмотр.
2: Спонсор программы «Техосмотр» ООО «Автомобильная столица Урала», «Автоцентр Восток», официальный дилер брендов «Ченган», «ГАК», «Амода», «Джейку», «Лада».
1: Реклама.
4: Слышишь, товарищ, не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
5: Внимание, говорит Лада Восток в Березовском. Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую Ладу с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. Лада Восток, официальный дилер Лада в Березовском.
6: Березовский, так рядом же, поехали.
5: Лада Восток, Березовский, Кольцевая 4. Автомобильная столица Урала. Кредитор по
7: «Тыбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
8: Ого! А что это у вас тут происходит?
9: Мы построили катапульту.
10: Но она не работает.
9: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
10: Поможешь?
8: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
10: Да! Ура!
11: Летние каникулы в аквапарке «Лимпопо». Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. «Лимпопо». Радость не за горами.
12: Она на горках.
11: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807-0+.

0: Эскадронный 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Техосмотр.

0: Вы слушаете повтор программы «Техосмотр».
1: «Техосмотр» – автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
2: Субботний техосмотр продолжается на радио «Пилот». Мы сегодня обсуждаем вторичный рынок китайского производства. Вообще, стоит ли со вторички брать китайца или там так все плохо? 237-104 у нас прямой эфир. Мнение свое можно высказать, даже если вы этим вопросом не заморачивались, все равно мнение это имеете. Поэтому звоните, говорите вообще, стоит смотреть с пробегом китайский автомобиль или нет. Да, есть нюансы, мы тут тоже их обсуждали. Кто-то рассматривает ультрасовременные, кто-то... с минимальным пробегом, кто-то с определенными показателями автомобиль, кто-то вообще категорически против, поэтому, да, любое мнение мы принимаем. Главное, дозванивайтесь, оставайтесь на связи, делайте так, чтобы звонок вас не отвлекал от вождения. Китайские машины у многих вызывают кучу кривотолков, именно поэтому хочется узнать вообще, так ли это все плохо. Алло.
3: Алло, здравствуйте.
2: Да, потише приемник, слушаю вас.
3: Так а что, вот тоже вот старые китайцы тоже не сильно плохие. Вот слушайте, ребята, эти вот заходили, Джиллиан Грант, вот как сейчас парень говорил, вот Датсумы, они заходили в 2008-2006 годах. Вы посмотрите на наши машины того же года, грубо говоря. Вот. Машины проходили по 13-15 лет, хоть они и китайские, хотя в то время на них говорили, да, это все ерунда, они столько ходить не будут. До сих пор, вы знаете, Тига первое поколение, они до сих пор гоняют, встречаются как бы нормально. И эти новые сейчас, которые китайцы идут, они с этими плюшками, со всеми новомодными, также будут ходить. Да, понятно, что качество металла отличается сейчас от того времени, но от этого не уйти. У нас в то время и «Жигули» были намного, как скажем, качество металла было веселее.
2: Слушай, а вот поэтому... как ты относишься к тому, что их сейчас начинают массово в Россию завозить, привозить, производиться? Ну, то есть там, допустим, Great Wall Motors производит у нас «Черри», «Теннет» тот же самый. Ну, вот, «Волга» теперь.
3: «Черри восьмерка». У меня «Черри восьмерка» промах. Она тоже собиралась уже здесь у нас там в Калуге, что ли. Вот. Нормальная машина, не знаю. Мне кажется, ну, это, по крайней мере, лучше, чем ездить на наших «Вестах», там, «Аурах» и тому подобных машинах. Они рядом вообще вот не стояли.
2: Я просто, знаешь, как бы нюанс какой. Вот я столкнулся в соцсетях, тут выложил тест-драйв «Волги», который на основе «Манжара» сделан. И все такие, типа, да какой это наш автопром, вы чё? Слушайте, ну, ребят, ну, возьмите советских, окей. Возьмите копейку «Жигулей». Да не наш это автопром, это «Фиат». Но когда он был нашим-то, ну, там несколько моделей было, которые наши приложили руку. Ну, и то не самые успешные, мягко говоря. Да, москвичи в свое время были. Да, ГАЗ выпускал. Но как-то эту историю надо продолжать раскачивать. Пусть собирают у нас, может, хоть цена нормальная будет. Я вот к чему.
3: Так, да, в том-то и дело. Я тоже по Волге тут юзал, короче, в интернете. Тоже у них там, типа, это... Ну, когда в Екатеринбург остановили, зайду, типа, оставить заявку на тест-драйв. Я его тоже там оставил заявки, вот, знаете, на паркетник большого. Тоже вот поюзать, потестить его, погонять.
2: Слушай, ну «Манжара» и «Манжара». Просто тут как бы вопрос какой. А будет ли цена интересная? Но вот тут как бы...
3: Ну, на сегодняшний день то, что я видел, допустим, ну, это слишком пока дорого. Оно чуть-чуть дешевле, чем «Манжара».
2: Да, там, но...
3: Тут... на единицу.
2: Да, есть нюансы у некоторых заводов. Кто-то из машинокомплектов собирает, кто-то уже на полный цикл перешел. Вот те, кто перешел на полный цикл, цены держат такие плинтусовые. А те, кто привозит машинокомплекты, да, они не от утиль сбора зависит. Ну, то есть много нюансов. Я к тому, что вот ты не боишься со вторички такие машины брать потом, через 5-7 лет там, например?
3: Ну, я думаю, что нет. И лично я, мое мнение, вот у меня знакомый есть, он взял там «Черри», амулет, по-моему, он взял. Вот, тоже на вторичном рынке. Не знаю, нормально, она пробегу там что-то было, ну, под 200, наверное. До сих пор там вроде ездит нормально, ни капитал, ни движок, ничего там.
2: Понятно. Как
3: бы, что это.
2: Ну что ж,
3: проблем-то нет.
2: Мы тебе благодарны, что поделился опытом. Желаем тебе хорошего дня. Следующий звонок ждем. 237-104. Мы сегодня опрашиваем наших слушателей, как они относятся к китайцам на вторичном рынке. Вот уже кто-то есть на связи. Алло. Алло.
4: Алло, здравствуйте.
2: Да-да-да, привет.
4: Дмитрий зовут меня.
2: Слушаю,
4: вот
2: Дим.
4: Про старые китайцы разговор у вас идет, вот на волну зашел. У меня было 4 китайцев 2012 и 2013 года. Вот сейчас на четвертом хожу. На четвертом езжу китайца. Вот. У меня вот мнение такое, что машины, да, машины хорошие, адекватные, но смотря где ты, у кого эту машину купил. Вот, перекупы, я, получается, три раза столкнулся с перекупами. Вот, пробеги были скручены лютые. То есть на машинах уже сразу идет масложор. То есть колпачки маслосъемные, это прям однозначно менять надо. Вот, сейчас вот на четвертой езжу, не выдержал, поменял, сделал капиталку двигателя, масло не ест, меняй. Меняешь масло вовремя, как бы расходники, все, ходовую проверяешь, машины, ну, ездят адекватно. Ну да, внешний вид, конечно, оставляет желать лучшего, но так-то по большому счету машины более-менее...
2: Слушай, ну если по большому счету разобраться, у корейцев тех же самых, у немцев, у многих машин на вторичном рынке, я уж про французов вообще помалкиваю, там тоже такие же вопросы. Все зависит от того, как люди владели, по большому счету. Но просто есть же заложенные, вот я тоже приведу пример. Как только люди начинают обсуждать китайский автомобиль, первое, за что они заморачиваются, это оцинкован ли кузов. А вы вот за эти вопросы заморачивались, покупая, например, японскую или корейскую машину? Вы в курсе, что они тоже рыжиками покрываются? Вы в курсе, что их никто не цинкует? Там на металл некоторым компаниям тоже пофигу.
4: Да, да, это да. То есть любая машина, она со временем будет ржаветь, если ты не будешь смотреть со внешним видом.
2: Ну да, согласен.
4: Это железо, это ржавчина, от этого никуда не уйдешь.
2: Спасибо тебе большое, что поделился. Интересно было поговорить. Мы прервемся, а потом продолжим нашу беседу о вторичных китайцах.
1: Техосмотр.
5: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
6: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
7: Ну, бизнес может быть разным. Очень поучительная история тут произошла. Значит, мужчина проинвестировал зачем-то ягодный проект проститутки и потерял деньги.
2: Ягодный проект?
7: Да. Вот слушайте, вот история. Вообще, как такое может быть? Она, конечно, девчонка подкованная. Значит, чувак решил скрасить одиночество, вызвал девушку.
2: Живица.
7: Во время встречи она смогла выстроить с ним такую коммуникацию, что он, у них не просто состоялся акт любви, так сказать, интим, но он еще и согласился вложиться в выращивание земляники. Понимаете, у нее там какие-то
8: в ее
7: плантации.
8: Огороде?
7: В общем, она пообещала ему большую прибыль, получила первые 200 тысяч, он так и проинвестировал. Вот. Но потом он еще несколько раз вкладывался в ее бизнес. В итоге он перевел ей...
2: Вкладывался в нее и вкладывался в
8: бизнес. В итоге ни земляники, ни денег.
7: Миллион рублей почти что потратил на нее. Но так он не увидел ни ягодок, ни цветочков, ни прибыли. Ну, собственно,
8: и сама ягодка куда-то.
7: Поэтому пошел в полицию.
2: Тут мне интересно.
7: Наивный дурачок.
2: Это как было? Это как это? Нашел тепличку, хочу.
6: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
5: Информация на правах рекламы.
9: Слышишь, товарищ, не гни больше спину. По госпрограмме «Купи машину». Внимание! Говорит «Лада Восток» в Березовском. Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую «Ладу» с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. «Лада Восток». Официальный дилер «Лада» в Березовском.
10: Березовский! Так рядом же! Поехали!
9: «Лада Восток». Березовский, кольцевая 4. Автомобильная столица Урала. Кредитор по Автобанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
5: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: слушаете повтор программы «Техосмотр».
1: «Техосмотр» – автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
2: Субботний «Техосмотр» в прямом эфире продолжается на радио «Пилот». Мы обсуждаем китайцев на вторичном рынке. Стоит ли вообще рассматривать, какие модели лучше, какие хуже, все ли так плохо. И по телефону 237-104 мы еще несколько звонков успеем принять. Мнение пока у нас... полярно разные. То есть кто-то говорит: ребят, да не надо, чего это зависит больше от владельцев. Ну и там есть совсем плохие, есть не совсем плохие. А кто-то говорит четко: нет, и все. И вот не готов и не буду. Кто на связи? Доброе утро. Алло.
3: Алло.
2: Да-да-да, привет, слушаем тебя.
3: Здравствуйте. Владеем Джилемка 2010 года.
2: 16 лет машине, ага.
3: Да, да, по кузову, конечно, вообще устало потихоньку. Но, по крайней мере, двигатель, коробка, ходовка, подвеска, ну, вообще вполне адекватно.
2: А по содержанию вообще дешево, Башкорт?
3: Слушайте, дешевле запчасти даже стоят, чем на наши вот сейчас Весты и так далее. То есть, вот, допустим, комплект ГРМ, ну, 4200.
2: Сколько?
3: 4200 рублей. Комплект ГРМ вместе с роликом натяжным и так далее.
2: Ну, фиг с ним, даже если ты ее раз в 16 лет всю покрасишь, заново приведешь в порядок, как бы это вообще не те деньги страшные.
3: На самом деле, просто вот, как бы, да, по кузову есть претензии. Сборка Черкесск у меня была 2010-го. Да, да. После этого...
2: Это
3: да,
2: этот Дервейсовский завод, который?
3: Да, да, да.
2: Понятно.
3: Вот. После этого там и в других местах начали собирать. Но на самом деле потом они все, умерли. Многие у меня друзья тоже покупали после меня. Там все. Они уже сдали в утиль. А вот именно Черкесск, сборка, вполне вообще.
2: Слушай, ну и...

0: комплектации, где поменьше электроники, что ли, может быть...
1: Ну, там нет такого-то прям уж совсем пустого. Понимаешь, что тоже... Они все сейчас идут прокачанные, все.
0: В том-то и дело.
1: Да, ну и опять же, вот ты как человек, который наблюдает автомобиль теперь уже российский, как бы, да? То есть, вот ты как относишься к тому, что наши производители просто взяли китайскую платформу, шильдики нацепили?
0: Ну, китайцы умеют слизывать со всех других марок, да, и нормально это все воспроизводить. А наши почему не могут? Вот я почему задумываюсь вот в этом плане.
1: Хотелось бы, чтобы типа полностью наша была, ну, да.
0: Ну, конечно.
1: Как инженер поддержу. Спасибо тебе большое за то, что высказался. Мы еще успеем сейчас один звонок принять. 237-104 у нас прямой эфир. И вы можете дозвониться, высказать свое мнение, вообще стоит ли смотреть китайцев со вторички. А хвалить, не хвалить мы тут не просим. Мы просим просто свое мнение честно и неприкрыто высказать, да. Если вы против, то почему? Если вы за, то почему? Может, те, у кого опыт есть. Может быть, кто-то задумывался или сейчас имеет, там, например, ультрасовременный какой-то автомобиль, вот как его потом, или же купил его, например, на вторичке, есть ли какие-то проблемы. Вот эти вопросы очень важны. Кто на связи у нас? Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Алло.
2: Алло. Алло, Саша, здравствуйте.
1: Да, приветствую.
2: Вот, по Волге вы говорите, Константин. Это Волга уже не та. Вот у меня была 24-го, там Волга.
1: Ну, давай так, изначально вот та машина, которая сейчас в официальных дилерских центрах продается, никакого отношения к газовскому продукту не имеет. Кроме территориальной принадлежности Нижегородской. Вот, собственно, и все. Поэтому здесь просто они взяли бренд. Бренд, под которым будут выпускать в нашей стране свои машины. Вот, как бы... Подытожим.
2: А по китайцам был Лифан 60X. Угу. Вот мне нравилась машина. Ну, в принципе, сейчас на поло пересел, на поло катаюсь.
1: Ага. Ну, то есть, основная жалоба, это все-таки кузовщина, да, была?
2: Да,
1: понятно. Ну что ж, спасибо тебе большое за то, что дозвонился. А теперь давайте подытожим. Много сегодня накидали нам всяких вариантов. И, кстати, не страшных с пробегами 200+, и возрастом 10-15 лет тоже. Поэтому, как вариант, если у вас определенно большие ограничения по бюджету, вторичный транспорт китайского производства рассматривать можно. Вердикт такой, да. Надо внимательно смотреть, кто как эксплуатировал, что там произошло. Некоторые модели к этому времени уже утрачивают и кузовную целостность из-за того, что металл не самого лучшего качества, да гниет все вообще по большому счету, но дело частности. Значит, пока аудитория положительно настроена на вторичный рынок с китайскими автомобилями, но не забывайте о том, что да, действительно, современные китайцы не факт, что отъездят такой срок, который вот мы здесь обсуждали по 16-15 лет без каких-то проблем. И второе, да, они действительно много теряют. То есть сейчас они дороговаты, а при продаже вторичной потеря будет составлять больше, чем, допустим, у японцев и даже корейцев. Поэтому тут, если ты осознанно идешь на это, да хоть ультрасовременно машину покупай, которая устареет через год. Главное, сам поиграешь, главное, сам покайфуешь. Это вот позиция наших слушателей. Спасибо огромное тем, кто высказался сегодня. Я думаю, мы эту тему еще раз затронем в техосмотре. Но на этом наша программа не заканчивается. После небольшого перерыва вас ждет рубрика «Ремзона». В ней мы продолжим разговоры о ремонте и обслуживании автомобилей.
3: Техосмотр.
1: Спонсор программы «Техосмотр» ООО «Автомобильная столица Урала», «Автоцентр Восток», официальный дилер брендов «Ченган», «ГАК», «Амода», «Джейку», «Лада».
4: Реклама.
5: Слышишь, товарищ, не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
6: Внимание, говорит Лада Восток в Березовском. Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую Ладу с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. Лада Восток, официальный дилер Лада в Березовском.
7: Березовский, так рядом же, поехали.
6: Лада Восток, Березовский, Кольцевая 4, автомобильная столица Урала. Кредитор ПАО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
8: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
9: Техосмотр. Автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.

0: Спонсор рубрики «Ремзона» ООО «КПК «Водный мир». Океанариум Екатеринбурга».
1: «Ремзона» в субботнем техосмотре на радио «Пилот».
0: Сегодня в рубрике «Ремзона» отвечаем на вопрос одного из наших слушателей по поводу замены цепи ГРМ. Вообще цепь ГРМ в двигателе подвержена большим нагрузкам, однако среди автомобилистов принято считать, что такой тип привода, ну, более надежный, что ли, чем ременной. Цепь выживает на десятки, а то и сотни тысяч километров дольше, чем ремень. На деле менять ее нужно, износ или обрыв цепи к хорошим последствиям не приводит, в первую очередь для кошелька владельца. Перескок цепи хотя бы на одно звено может привести к непоправимым последствиям вплоть до встречи клапанов с поршнями. Определить, что цепь растянута, можно и по некоторым косвенным признакам. При ее растяжении могут появляться следующие вещи: троение двигателя, стук клапанов, падение мощности и езда рывками, повышенный расход топлива. Один из основных критериев вообще это посторонние звуки, такие как звон, шорох или бряканье, вообще какое-то громыхание под крышкой ГРМ. Проверить цепочку можно и диагностическим оборудованием, однако все это косвенные признаки, которые не говорят точно о том, что растянута цепь или нет. Вот можно износ проверить конкретно у диагностов, когда вы приезжаете на СТО. Цепь в приводе ГРМ действительно более надежный вариант, нежели ремень. Однако стоимость ее замены кратно дороже, чем просто замена ремня. Иногда даже получается проще и дешевле два раза поменять комплект ременного привода ГРМ, чем один раз поменять цепь. Если у вас будут еще вопросы, друзья, пишите в рубрику «Ремзона» на наш WhatsApp номер 237-104.
1: Ремзона.
2: Информация на правах рекламы.
3: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
4: Отправляемся в морской круиз.
5: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
3: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
5: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум-екб.ру 0+.
2: Техосмотр.

0: Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
2: Информация на правах рекламы.
3: О, только не китаец. Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix ET. Производство в России. Более 5000 довольных владельцев. 469 лошадей. Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix ET действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в автобан на Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 31 июля этого года.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77.
3: Каждый день в 20:00 фитнес-час на радио Пилот.

0: реклама. Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? А мода Джейку Июль отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых Амода и Джейку дарим каска, 3ТО, антикор, защиту вашего авто и бак бензина в придачу. Весь месяц праздничной выгоды до 970 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. Амода Джейку Июль, переулок Базовый, 38.
1: АО КСК «Югория», акции до конца июля этого года.
2: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
3: Шедевр.
2: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
3: До конца месяца. Скидка до 15% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
2: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамира.
3: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
1: Скидка действует до 31 июля 2026 года.
4: Свет

0: связь светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.

0: рекламу.
1: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке. Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в автобан на Металлургов 67. Акция действует с 1 по 31 июля этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
2: Карт Старт.

чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Предложение действует до конца июля этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 9 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104 FM.
10: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
11: Вечерний драйв на Радиопилот.
12: Человечество не останется вечно на Земле. Но в погоне за светом и временем сначала робко проникнет за пределы атмосферы, а затем завоюет себе все околосолнечное пространство. Константин Эдуардович Циолковский.
13: Всем доброго времени суток. На волнах самой правильной танцевальной развлекательной радиостанции снова радиошоу Digital Emotions. Сегодня я собрал для вас 11 треков, все разные, но при этом весьма интересные. Также сегодня будет много новостей о музыкальной конференции, которая пройдет в Ростове-на-Дону, о фестивалях, которые состоятся в Москве, и о планах наших вечеринок Digital Emotions и многое-многое другое. В преддверии приезда Диноксо в Москву, а об этом чуть позже, я хочу представить вам его новую работу, которая называется Music Matters, записанную совместно с российским электронным дуэтом «Мосс». Новая работа органично сочетает фирменный глубокий прогрессив бас от Диноксо с изящными мелодичными текстурами и органическими перкуссиями, а также воздушными синтезаторными линиями от проекта «Мосс», чем они обычно и славятся. Ну что ж, начнем с новинки. С вами я, Владимир Фонарев, и радио-шоу Digital Emotions. Добро пожаловать в мой мир. Мир музыки чувств и музыки движения.

Следующая композиция я играю уже несколько месяцев, а ее официальный релиз состоялся на этой неделе. Аргентинский продюсер и диджей Эми Гальван доработал музыкальную идею американского музыканта Дуранте, и в итоге получилась очень классная композиция. Настолько интересная, что ее будет издавать рекорд-компания Angelo Deep. Итак, трек «Lunar Circus» в радиошоу Digital Music.

Дорогие друзья, нас ждет музыкальная конференция в Ростове-на-Дону. Я буду принимать участие в нескольких панелей. Музыка и психофизиология. Диджей-музыкант, проводник или шоумен. Следующая панель «Радио умирает» или «100 причин, чтобы жить». И я приду свой авторский блог, который будет называться «Вселенная диджея». Музыкальная конференция состоится с 22 июля по 24 июля на базе клуба «Эмбарго» в Ростове-на-Дону. Все желающие могут аккредитоваться и принять участие в этой музыкальной конференции. Ну а далее будет фестиваль «Трип», но об этом чуть позже.

спустя несколько лет один из ярчайших музыкантов в формате прогрессив хаус музыки, финский продюсер Сид Инг, выпускает работу. На этот раз он принял участие в совместной работе с Дмитрием Молошем. Оно и понятно. В последнее время они часто выступают вместе на совместных гастрольных турах. Специально для сборника «Баланс», который посвящен летнему фестивалю в Хорватии, парни решили нас порадовать новым треком. Хочу обратить внимание всех любителей прогрессив-хауса на эту композицию. Мы сейчас с вами слушаем премьеру. Трек, который получил название «Аквамарин». Сид Инг и Дмитрий Молош в радиошоу «Digital Emotions».

0: Lucky Motors Джили. Lucky Motors, Lucky Motors. Звоните 228-2626. Lucky Motors.
1: Машину летом поменяй. В Atlantic Pro ты заезжай. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
2: Слышишь, товарищ, не гни больше спину. По госпрограмме купи машину.
3: Внимание! Говорит Лада Восток в Березовском. Программы господдержки и семейная набирают обороты. Успейте купить новую Ладу с выгодой до 550 тысяч рублей. Доп. Оборудование и 3 ТО в подарок. Лада Восток. Официальный дилер Лада в Березовском.
4: Березовский! Так рядом же! Поехали!
3: Лада Восток. Березовский, кольцевая 4. Автомобильная столица Урала.
5: Турпао Тбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
6: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81.
7: Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
8: Вечерний драйв на радио «Пилот».

Еще одна совместная работа, еще одна премьера. После небольшого перерыва для лейбла RKP. Это наш совместный трек с Aconstein. Shooting Stars. Трек, который был записан давно и долго лежал на полке. Но было принято решение его освежить и отправить на танцпол. Поэтому в конце июля он появится на площадках музыкальных и будет, надеюсь, активно играться многими диджеями. Итак, премьера Aconstein, Фонарёв и Shooting Stars. RKP Records.

По традиции, как всегда, в середине программы я представляю свой гастрольный график. 10 июля выступаю в Курске на фестивале «Бит Лихвы», провожу мастер-класс и участвую в работе жюри появления лучшего диджея этого фестиваля. А уже 11 июля Москва, депо «Три вокзала» и «Фирфест» фестиваль. 18 июля Москва, площадка в парке Горького «Маден Вали». Гастрольное выступление «Диннокса» и компания ему составят я, Владимир Фонарев, Мосс, Максим, Династия и многие другие артисты. 19 июля Москва ВК-фест. С 22 по 24 июля мы отправляемся на конференцию в Ростов-на-Дону в «Эмбарго-клуб», а с 24 по 25 участие в фестивале «Трип», там же в «Эмбарго». 31 июля Москва Кичап, Digital Emotions Night, традиционная наша вечеринка. Ну а 1 августа отправляюсь в Геленджик на площадку Бэйбара. Ну а программу продолжает группа KLF, композиция What Time Is Love, классика, кладовые танцпола в современном ремиксе от проекта Just Fine.

Колумбийский продюсер Камила Сакраменто возвращается на лейбл Univac с двухтрековым мини-альбомом Looking for You, который отражает его универсальность и постоянный поиск новых горизонтов в прогрессивном звучании. Основной трек представлен коллаборацией с Мауро Агирре. Трек Looking for You прогрессивный, ностальгический и весьма глубокий, с привлекательным ретро-вкусом из поп-музыки и диско 80-х годов.

0: Я сегодня уже говорил о том, что рекорд-компания «Balance» выпустила большую компиляцию, куда вошли работы различных прогрессивных артистов. Некоторые уже сегодня прозвучали. И вот еще одна премьера Мэтью Сона и композиция «Electric City». Очень электризованная и очень динамичная.
1: Встречайте «Тэнк 300» в официальном дилерском центре «Тэнк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Тэнк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Тэнк Регинас» на Высоцкого 3.
2: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
3: Только в июле. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей.
2: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
3: Выбирайте планировку на сайте
4: sinaradevelopment.ru. ООО «Специализированный застройщик Sinaradevelopment». Проектная декорация на сайте nash.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года.
5: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии «Тэнк Дилер Эворд 2025», официальный дилер «Lucky Motors», знает это как никто другой. Если покупать «Тэнк», то в «Lucky».

Вы слушаете радиошоу Digital Emotions. Я Владимир Фонарев. Продолжаю вас знакомить с новинками прогрессив хаус музыки. Далее еще один яркий артист, один из моих любимых, Фредерико Моначетти и его композиция Black Sun. Композиция, которая качает танцпол, это было проверено на прошедших выходных.

Честно говоря, я не знаю, как ему это удается. Ему это итальянскому музыканту и продюсеру Арти Квайту. Уже второй год подряд он создает гимны лета. В данном случае это новая композиция, которая получила название «Futuro Infinita» и вышла она на лейбле «The Soundgarden». Потрясающий, красивый трек, остающийся в памяти на долгое время.

Этой композицией завершал свое выступление на фестивале «Просторы» в Новосибирске, и я видел счастливые лица людей. Музыка, где великолепно сочеталась с природой. Это, конечно, безусловный хит этого лета. Arctic White, Futuro Infinita. Ну а завершает сегодняшнюю программу еще два классных музыканта. Это Simple City и Juan Ibanez. Их трек «Aureus» уже звучит на танцевальных площадках. Его часто можно найти в сетах топовых артистов. Например, в сетах Эрнана Катанео, который часто начал включать этот трек в свои выступления. Давайте насладимся этой композицией.

0: Екатеринбурге 10 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Конничива.
5: Салават сва.
6: Бонжур.
7: Привет,
8: хай.
9: Привет, салют.
8: Привет.
10: Радио.
0: 104,4 FM.
11: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
12: Вечерний драйв на Радиопилот.
13: Papa T on air.
14: You are listening to Papa T, where happy ears make happy faces.
15: Yo, Papa T, what you got in the fridge?
16: When you wanna dance.

See.

0: Lucky Motors Хавейл Сити. За 2025 год мы признаны лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors Хавейл Сити. Сделаем отличное предложение каждому. Ваш надежный дилер на Умельцев 2. Lucky
1: Motors. По результатам рейтинга дилеров Хавейл Сити за 2025 год в Уральском федеральном округе по данным ООО Great Wall Motor Rus.
2: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 66-016-81.
3: Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
4: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Вечерний драйв на Радио Пилот.

0: Екатеринбурге 11 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива. Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет.
7: Радио.
0: 104.4 FM.
8: Вечерний драйв на радио.

0: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
1: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
2: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
3: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
4: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
3: Черри, Белджи, Теннет в Автобан на любой цвет и бюджет.
4: О,

0: Трейдинг с выгодой до 500 тысяч рублей. Не ищите, а выбирайте. В Автобан Березовский. Приезжайте.
1: Акция до 31 июля.
2: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
3: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Реклама. Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
2: Вечерний драйв на радио пилот.

0: В Екатеринбурге полночь. Здравствуйте.
1: Бонжор. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коннечива.
4: Саламатсва.
1: Бонжур.
4: Привет, хай.
1: Привет, салют.
2: Привет.
0: Радио. 104 FM.
5: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 20 минут. Доброй ночи. Реклама.
2: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
3: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
4: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 40 минут. Доброй ночи. Реклама.
2: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 1:00 ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello everybody.
4: Конничива.
5: Салам алейкум.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.

0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 19 минут. Доброй ночи. Реклама.
2: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
3: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
4: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
5: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

physical limitations disappear.

0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1:39. Доброй ночи. Реклама.
2: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коннечива.
4: Салам алейкум.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 22 минуты. Доброй ночи. Реклама.
2: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
3: Так можно же по телефону. Вызывай 30-ки.
4: Такси 30-ки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 42 минуты. Доброй ночи. Реклама.
2: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 22 минуты. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер Ту-66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 3 часа 40 минут. Добрый

0: Екатеринбурге 4 часа утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коначива.
4: Салам алейкум.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 20 минут. Доброй ночи.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 41 минута. Доброй ночи.